страл.

0: Слава Иисусу! Аллилуйя! Мы будем петь.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Один человек мудро сказал, что мы продолжаем жить в тех делах, поступках, вещах или идеях, что передали другим или сделали для других еще при жизни. В том, что поделят без нашего участия, нас уже не будет. Есть в Евангелии от Иоанна, 13 глава, такие слова. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Самое важное мы оставляем на потом, ближе к концу, чтобы наше дело или поручение, или благословение имело наибольшую силу или значение. Так Спаситель, опоясавшись полотенцем, стал мыть ноги Своим ученикам. Непонимающие апостолы смотрели на Христа. Его униженное служение унижало и их, а это было так неприятно после того, как они спорили о том, кто из них больше. Но этого и добивался Иисус. Кто больше, тот должен быть всем слугою. Только так Церковь Христова сможет сохранить свое единство. Сын Божий много передал своим апостолам ранее. Это и власть изгонять бесов, или исцелять болезни. Многие примеры, притчи, понимание Писаний и пророчеств. Но самое ценное Спаситель оставил на последнюю вечерю. Может, кто-то из учеников ожидал, что Христос раздаст портфели, установит порядок среди 12, но Он только подал им пример самого смиренного служения. Так Он видел себя и в этом призывает пребывать своих друзей. Мы должны служить друг другу. В этом секрет любви и прощения Христовых. Иисус все передал своим ученикам. Не было нужды после Его вознесения что-то делить последователям. Расточить и передать себя, свою веру – цель для каждого христианина. Мы живем в том, что отдали другим еще при нашей жизни.
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 15 сентября, и тема сегодня — опасность. Место Писания, второе послание к Коринфянам, 11 глава. Я прочитаю с 26 стиха. Здесь апостол Павел рассказывает о своей жизни и о том, что он пережил. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках. Обратите внимание на слово «опасность». И далее. В опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. Павел снова и снова повторяет слово «опасность». Греческое слово «киндунос». Этим словом называли настоящую опасность. Павел говорит, на протяжении служения я был во множестве опасных ситуаций. Это означает, что Павел был готов идти туда, куда большинство людей идти не хотели. И если вы на самом деле делаете то, что поручил Бог, вам придется делать шаги веры и, возможно, даже делать то, что другие люди делать не хотят. Будет присутствовать риск, но позвольте вам сказать, ваша награда того стоит. Когда вы видите, что люди спасаются, их жизнь меняется, к ним приходит Божье благословение, вы радуетесь, что сказали «да», невзирая на то, что это было сопряжено с определенным риском. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, стоит ли всем людям навязывать одинаковые правила. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест только овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом или Господином стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Послание к римлянам, 14 глава, со 2 по 4 стихи. Это лишние, я считаю, и пустые разговоры. Совершенно не в нашей компетенции и власти судить. Однако эти разговоры, эти понятия занимают так много сил и подчас наносят непоправимый вред нашей духовной жизни. Какая обоюдная нетерпимость! Один унижает, а другой осуждает только в силу разных взглядов на незначительные детали в отношении пищи. Мнения не имеют права претендовать на истину. Это кощунство. Именно так апостол начинает свою главу. «Принимайте немощного без споров о мнениях». Автор послания к римлянам посвятил много времени разъяснению, как выйти из этого лабиринта. Всеми силами он направляет внимание христиан, многократно повторяя одну и ту же мысль. «Ходи перед Богом и все делай во имя Его». Любой поступок, даже самый незначительный, совершенный ради большинства, потому что все так делают, Павел заключает под грехом, потому что находит этот поступок вызванным не верой, не ради Бога сделанным, а общественным долгом. А без веры Богу угодить невозможно. «Если бы я и поныне угождал людям, я бы не был рабом Христу», пишет апостол о себе. Оказывается, эти понятия диаметрально противоположны. Они взаимоисключают одно другое. Или ты угождаешь людям, или ты угождаешь Богу. Потому нам нужно, я считаю, как можно дальше дистанцироваться от самой идеи выровнять общество под одно мерило. Пора давно понять, что все люди разные и смотрят на одни и те же вещи, каждый по-своему. И в этом право каждого. Но Павла заботят и правые, и левые. Потом, пытаясь успокоить обе партии, он приводит их к убеждению, что ничто не имеет смысла, если не совершено для Господа. Даже воздержание не имеет смысла, а тем более позволение может быть оправдано только, когда совершается для Господа. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 сентября. Исповедуйте слово. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Псалом 118, 172 стих. Божье слово – это величайшее сокровище. Оно содержит мудрость, наставление, истину, то есть все то, что может наполнить смыслом нашу жизнь, сделать ее эффективной и успешной. Мы должны включать отрывки из слова в свои молитвы, исповедуя их в любых жизненных обстоятельствах. Слово «исповедовать» означает произносить то же самое. То есть, когда мы исповедуем слово, мы говорим то же самое, что написано в нем. Мы соглашаемся с тем, что в нем говорится. Если вы действительно стремитесь к глубоким отношениям с Богом, вы должны быть в согласии с Ним, а в этом вам поможет исповедание Его слова. Постоянное исповедание совершенствует знание слова и укрепляет веру в Бога, помогает точнее выражать свои мысли в молитвах и делает их более эффективными. Для того, чтобы исповедовать слово, нам нужно знать его. Мы можем соглашаться с Богом лишь тогда, когда знаем, что Он совершил и что Он сказал. Я часто встречаю людей, которые просят Бога дать им то, что у них уже есть, или сделать их такими, какими они уже являются. В таких случаях мне хочется сказать: «Зачем вы молитесь об этом? Ведь Бог уже сделал то, о чем вы его просили». Нет необходимости просить Бога благословить нас, потому что Он уже это сделал. Лучше сказать: «Боже, благодарю Тебя за то, что я благословлен, согласно Твоему слову». Бессмысленно молиться и просить у Бога то, что Он уже дал нам. Когда мы молимся по слову или напоминаем Богу какие-то отрывки из Него, мы демонстрируем уважение к Его слову и напоминаем самим себе о том, что в нем сказано. Каждый раз, когда мы произносим Божье слово, мы высвобождаем духовную силу, способную изменить многое. Божье слово на сегодня. Божье слово, исходящее из ваших уст, это один из наиболее мощных источников силы на небесах и на земле. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, если истина ясна в Писании, почему церкви делятся?
1: Очень важный вопрос, и есть несколько причин, почему это печальное явление, к сожалению, имеет место в христианском мире. Прежде всего, нужно понять термин, что значит ясность Писания. Писание действительно ясно, и оно ясно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы каждый человек мог уверовать в то, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, и, веруя в Него, иметь жизнь Его или жизнь во имя Его. Так написано в Евангелии Иоанна, в 20 главе. Именно для этого и написано Священное Писание. Когда мы говорим о различных деталях христианской жизни, то вот здесь ясность Писания в меньшей степени детализирована. И по этой причине у людей возможны разные мнения по некоторым вопросам. Это не говорит о том, что эти сферы абсолютно непрояснимы или они находятся в каком-то субъективном сером поле, которое не имеет шансов на то, чтобы иметь объективное мнение или точное понимание истинности той или иной детали. Совершенно не так. Просто истинность этих деталей или более тонких вещей, элементов христианской веры, она становится доступной настолько, насколько люди, христиане, понимают то, что в Писании бесспорно ясно, и насколько они живут тем, что ясно. Это позволяет христианам иметь то, что Библия называет зрелостью, или мы называем это духовной зрелостью, возрастанием в Иисусе Христе, в практическом познании Иисуса Христа. Так вот, более тонкие детали христианской веры, они открываются верующим людям настолько, насколько они, познавая Христа, практически живут им. Если же этого не происходит, то тогда происходит столкновение разных позиций или разных мнений между разными группами христиан. Именно такую картину мы наблюдаем в первом послании к Коринфянам. Это послание написано по поводу разделений. Группы людей в Коринфской церкви имели разные мнения по определенным вопросам, и между ними возникали споры. Эта церковь не разделилась, во всяком случае, мы не видим свидетельства того, чтобы она разделилась. Но именно такие ситуации и приводят часто к разделению. Апостол, когда он описывает состояние этих людей, он дает им такой диагноз. 3 глава 1 послания к Коринфянам говорит следующее. «Я не мог говорить, братья, с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Третий стих, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Апостол говорит о том, что эти люди, они познали Иисуса Христа, во всяком случае большинство из них, они следовали за Иисусом Христом, но они остались младенцами духовными. И поэтому они поступают по-человечески. То есть вместо того, чтобы поступать так, как поступает Христос, они поступают, исходя из своих плотских человеческих мотиваций. А человеческие мотивации включают в себя гордыню, включают в себя претензию на свою собственную значимость, включают в себя попытку представить себя, что ты правильный и ты лучше. Когда же мы говорим об отношении Иисуса Христа, то вот отношение Христа, оно прямо противоположно этому. Христос пришел на землю, и Он умолил Себя. И Он доверил свою жизнь Отцу. И Он позволил Отцу наполнить Его жизнь. И позволил Его воле, воле Отца, стать практической программой Его жизни здесь на земле. Так вот, если ответить кратко на вопрос, почему же церкви делятся, по большей части это происходит именно по причине духовной незрелости. Именно по причине того, что люди поступают где-то по-человечески, поступают исходя из своих собственных плотских побуждений больше, чем из побуждений Духа Божьего. Конечно, Вместе с этим нужно сказать, что есть и другие причины для разделения церквей, причины, которые связаны с отступлением тех или иных групп людей от библейской истины. Когда некоторые личности, иногда церкви, иногда движения, они попадают в обольщение, то есть они добавляют что-то к Писанию. Они делают основанием своей жизни не только библейскую истину, но какие-то традиционные элементы, или же какие-то внебиблейские откровения, или какие-то мистические переживания, которые имел тот или иной человек. И когда вот эти элементы становятся основанием, то вот тогда Писание даже повелевает отделиться от таковых для того, чтобы придерживаться и базировать свою жизнь на истине Священного Писания.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи.
1: Кто возьмет сына? Богатый человек и его сын любили собирать редкие произведения искусства. Они часто собирались вместе, чтобы любоваться каким-нибудь великолепным шедевром. Когда началась война во Вьетнаме, сын был призван в армию. Он проявил себя отважным и смелым солдатом и, спасая жизнь другого бойца, потерял свою собственную. Отец был извещен о потере сына и глубоко горевал об этом. Примерно через месяц, как раз перед Рождеством, раздался стук в дверь. У дверей стоял молодой человек с большим свертком в руках. Он сказал: «Сэр, вы не знаете меня, но я тот солдат, за которого ваш сын отдал свою жизнь. В тот день он спас многих. В то время, как он нес меня на своих плечах, пуля пробила его сердце, и он мгновенно умер. Он часто рассказывал о вас и о вашей любви к искусству». Молодой человек протянул сверток. «Я знаю, что это немного. На самом деле я не великий художник, но я подумал, что ваш сын хотел бы, чтобы вы имели это». Отец открыл сверток. Это был портрет его сына, нарисованный молодым солдатом. Он был глубоко взволнован той точностью, с которой солдат изобразил черты лица его сына. Глаза молодого человека, изображенного на портрете, так сильно притягивали его, что он не смог сдержать слез. Он поблагодарил солдата и предложил ему плату за портрет. «О нет, сэр, я никогда не смогу оплатить то, что сделал ваш сын. Это подарок». Отец повесил картину над своим пальто. Каждый раз, когда посетители приходили в его дом, он показывал им портрет своего сына, а уж потом остальную коллекцию картин. Спустя несколько месяцев этот человек умер. После его смерти должен был состояться большой аукцион его картин. Собралось большое количество людей, среди которых было много знатных и влиятельных лиц. Для них это был хороший шанс приобрести картины. На платформе была выставлена картина с изображением сына. Ведущий аукционом ударил своим молотком. «Аукцион мы начнем с продажи картины «Сын». Кто даст свою цену за нее?» В зале была тишина. Затем с конца зала послышался голос. «Мы хотим видеть знаменитые картины. Пропускайте эту». Но ведущий настаивал на своем. «Кто даст цену за эту картину? Кто начнет? Предлагайте. 200, 300 долларов!» Послышался другой раздраженный голос. «Мы пришли сюда не на эту картину играть. Мы хотим видеть картины Ван Гога, Рембрандта. Нам нужно настоящее искусство». Однако ведущий аукционом продолжал настаивать на своем предложении. «Сын! Сын! Кто возьмет сына?» Наконец, из самых последних рядов аукционного зала прозвучал голос. Это был садовник, который долгие годы служил этому человеку и его сыну. «Я дам 10 долларов за картину». Будучи бедным человеком, это было все, что он мог предложить. «У нас первое предложение на 10 долларов. Кто даст 20?» — объявил ведущий. «Дайте ему за 10. Мы хотим видеть шедевры». «Было предложено 10. Кто-нибудь предложит 20?» Публика начала волноваться и высказывать недовольство. Они не хотели картину сына, они рассчитывали на более выгодное инвестирование своего капитала. Ведущий ударил молотком. $10 раз, $10 два, $10 три, продано за $10. Человек, сидящий во втором ряду, закричал: «Теперь давайте нам настоящую коллекцию». Ведущий положил свой молоток и сказал: «Мне очень жаль, но аукцион закончен». «Но как же остальные картины?» «Прошу прощения, но когда я был приглашен для проведения этого аукциона, мне было сказано о секретном распоряжении владельца коллекции, и до этого момента я не мог сообщить об этой последней воле хозяина картин. Только картина «Сын» будет разыгрываться. Тот, кто купит ее, получит в наследство все имение и всю коллекцию картин». Человек, который приобрел сына, получил все.

Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Терпение и совершенное действие. Священное Писание открывает нам терпение как одну из величайших добродетелей. Даже послушный христианин, но не способный терпеть небольшие трудности, потерпит большое разочарование. Если мы не научимся с терпением проходить предлежащее нам поприще, то рискуем оказаться в числе потерявших себя для Бога. Так что же мы должны терпеть прежде всего? Не должно терпение быть пассивным, а значит, путь преодоления, на котором требуется усилие за усилием, невозможен без терпения. Так земледелец с терпением обрабатывает землю с надеждой, не ожидая моментального результата. Он верой смотрит в будущее, а его терпение в труде помогает достичь лучшего успеха. Да и всегда так бывает, что для того, чтобы сделать что-то лучше, чем раньше, нужно терпение и усердие. Но иногда и мы сами оказываемся в роли тех, кто испытывает давление. Как говорит Библия, желающие жить благочестиво будут гонимы. И в период гонений и скорбей нам необходимо терпение. Та же сила Божия, что дает всему жизнь и рост, приходит в жизнь терпеливых. Как и везде, нам нужны примеры. Самый удивительный пример необыкновенного терпения мы видим в библейском праведнике Иове. Нам есть чему поучиться у этого человека. На его же примере мы видим великую милость Бога. Вооружившись терпением или лучше облегшись в него, мы можем многого достичь. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Иакова 1 глава 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Это место Писания говорит о награде от Бога, которая не дается просто так, а только после определенных испытаний. И судя по контексту всей первой главы, речь идет о вере человека, вере, прошедшей испытание. И не просто испытание, а искушение, которые поставили саму веру человека под сомнение, которые имеют целью разрушить наши убеждения, увлечь нас ко греху, а может быть даже дать нам взамен веру ложную, оправдывающую грех. Пройдя эти испытания и обретя терпение, человеку достаивается награда от Бога. Вот за что Бог дает награду. За развитие нашего терпения в укрепленной вере. Удивительно. Это есть апологетика веры, ее защита. Мы проходим не тест на знание, мы проходим испытания на грани наших сил. Только так рождается терпение. Иногда со стиснутыми зубами и напряженным лицом. Но не менее интересно название самой награды – «Венец жизни». Значит, по мнению Писания, венцом нашей жизни будут не достижения спортивные, финансовые, строительные, политические, научные, да и Бог знает какие другие, а сохраненная и испытанная вера, душа, устоявшая в искушениях, терпение, укрепившее нас. Как дом без крыши или выстрел без цели, труд без вознаграждения, хотя бы морального, так не увенчавшаяся жизнь, незаконченная. Она может быть масштабной или нет, известной или совсем нет, но в итоге своем получает или не получает свой венец у судьи всех Бога, который смотрит на веру, испытанную веру. Спешите к увенчанию своей жизни. Размышляйте об этом. Успехов вам! С вами был Юрий Кривонос.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

без любви в этом мире. Чем разжечь огонь в сердцах, что остыли? Боже, дай ответ на все вопросы пустые. Как быть людям с тем, что сами допустили? Вокруг нас вражда, между нами злоба. Наши руки в крови, нашим детям все вспомнят. Мы среди паутины, обездвижены током.

0: Дух Святой говорит тебе сегодня: давай шагнем вперед.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет, по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 15 сентября.
3: «Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потайном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Псалом 26, 5 стих. В жизни каждого из нас бывают трудные и тяжелые дни. Случаются беды. Но самое чудесное в том, что когда мы желаем пребывать с Господом в Доме Господнем, все дни нашей жизни Он укрывает нас в скинии Своей и от всякого бедствия, и от всякой нужды, и от всякого испытания. И не только, ведь Господь силен вознести нас на скалу в день бедствия нашего. Так что, когда придет день бедствия, будьте уверены, что самое надежное место – это скиния Господа. И Бог выведет нас из неприятностей победителями и вознесет на скалу. Аминь.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не дашь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так

0: великий, как Бог наш. Ты – Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцу народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содроглась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. Глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду, исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыни кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я вас дам», говорит Господь, и еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Книга пророка Иеремии, глава 1. Слова Иеремии, сына Хилкиина и священника в Анафофе, в земле Вениаминовой, которому было слово Господне в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также в дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. И было ко мне слово Господне: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О, Господи, Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», — сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: «Вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». И было слово Господне ко мне: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И было слово Господне ко мне в другой раз: «Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь: «От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот, я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских, и произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты, припаяв чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом, и железным столбом, и медную стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его, и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Глава 2. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима, так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигло их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились, и не сказали: где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек? И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили: где Господь? И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему? Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычею?» Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею, города его сожжены без жителей. И сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам. А между тем, на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себе щелоку. Нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернял себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающий воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждою. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю чужих, и буду ходить во след их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они цари их, князья их, и священники их, и пророки их говорят дереву, ты мой отец, и камню, ты родил меня. Ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить, встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешали против меня, говорит Господь. Вот что поражал я детей ваших. Они не приняли вразумление. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род! Внемлите вы слову Господню. Был ли я пустыней для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня? Нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе. И несмотря на все это говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот, я буду судиться с тобою за то, что ты говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты как же будешь посрамлена в Египтом, как была посрамлена Сирию? И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха.

ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас и, как обычно, по вторникам. Приветствуем Николая Викторовича Арефьев с нами.
1: Я вас всех приветствую. Доброе утро. И помимо прочего, и это утро, как все прошедшие, мы встречаем с какой-то мерой терпения. Мы уже как-то привыкли терпеть. Но вот тема такая сегодня о терпении святых как бы обращает наше внимание на вот специфику всей нашей жизни человеческой. Чтобы достигнуть какого-либо качества жизни, мы вынуждены терпеть, что-либо терпеть, или кого-либо терпеть, или то и другое вместе терпеть. Те люди, которые не соглашаются, в данном случае терпят урон. Опять же, и урон нужно терпеть. Я однажды передвигался по очень плохой дороге. Такой участок у нас был, ну, много-много ям, рытвин, и там все на второй скорости едут. И вот впереди меня респектабельный такой автомобиль, там видно, господин такой респектабельный. Вот у него закончилось терпение. И он как дает по газам, и по всем этим ямам и рытвинам, я понимаю, что это ему был урон от такой нетерпеливости, как и нам всем. Поэтому передача или тема на этой передаче имеет значение практическое для нас, и дай Бог нам что-то как-то уловить или, может быть, обновить какие-то наши понятия вот именно в теме о терпении. Но специфика темы – терпение святых. Все люди терпят. Но у терпения святых есть своя особенность. Своя особенность, что хотелось бы поставить вот в центр этой темы. Ну, не просто там плакаться о том, что вот когда плохо, то мы терпимся. Да и от этого пользы очень мало говорить о, ну, страдании в терпении. Я хотел бы подчеркнуть, что для святых, ну, в любых обстоятельствах есть всегда какая-то мера вот Божьего присутствия. Я называл это в теме «благодать Духа Святого». То есть мы не просто терпим, мы не просто терпим. Но есть такое уникальное состояние, как даже негативные обстоятельства, они нам начинают работать во благо. У Павла есть такая мысль, что утешение приходит именно во время каких-то испытаний. Если нет испытания, нет утешения. Таким образом, ну, избегая тех моментов, в которых нужно терпеть, человек совершает серьезную очень ошибку, стратегическую ошибку в жизни своей. Вот это какой-то там негатив или нечто неприятное в жизни, претерпевая, он может обрести благодать Духа Святого. В противном случае он теряет эту благодать. Ну, попробуем в этом русле пообщаться.
0: Я так понимаю, что Писание говорит о двух типах терпения. Первое терпение – это терпение, которое должно иметь совершенное действие некое. Ну, то есть действие над нами. А второе терпение – это терпение ожидания. То есть когда мы ждем, вот, ну, как пример с десятью девами. Одни были готовы ждать, другие не готовы были ждать и убежали. А, в общем-то, мне кажется, вокруг этого все и крутится. И вот, видите, человек, который обгонял всех по рытвинам, ну, судя по всему, ему не хватило терпения и ожидания.
1: Но здесь, опять же, и терпение активное. Есть пассивное терпение, когда, ну, надлежит просто вот как девы пять и мудрых, и неразумных. Но согласитесь, и те, и другие, они проявили терпение. То есть они дождались вот этого возгласа, вот жених идет. Там кто-то прописал, меня не слышно.
0: Да, я...
1: Кирилл Анатольевич, да.
0: Да-да-да, я уже...
1: Что-то надо под...
0: Увидел, плохо слышно Николая Викторовича. Николай Викторович, еще раз поговори нам, пожалуйста.
1: Да, ну, мы продолжаем тему терпения, и я как бы подчеркнул пассивная фаза терпения и активная фаза терпения. И та, и другая, она требует от нас значительных усилий. Что такое пассивная фаза терпения? Это такая позиция по жизни, когда нужно нечто сохранить. Угу. А сохранить непросто. Получается со звуком.
0: А со звуком речь. Вот сейчас решаю вопрос, Николай Викторович. Здесь надо провести...
1: Никто там еще не отреагировал, чтобы нам, как говорится, не бить воздух так, со слабым звуком.
0: Сейчас поговорите.
1: Да, да, 1, 2. Проверяем качество звучания.
0: Проверяем. Еще... Да, сейчас звук пошел.
1: Пошел звук, да, это уже...
0: Прошу прощения, да, у нас был со звуком проблема.
1: Радует. То есть, когда звук недостаточно, нужно прислушиваться. Опять же, в терпении.
0: Ну, в терпении, да. Опять же, в терпении.
1: Но когда мы заинтересованы, заинтересованы мы, когда мы имеем познание о том, чего ради нам необходимо терпеть. То есть, ну, многие жизненные достижения, они... для нас доступны именно в терпении. И не только в вопросах веры. Терпеливый человек – это человек, которого, как правило, уважают сегодня. Ну, что значит терпеливый? Спокойный, верно? Терпение защищает нас от раздражительности. Что такое раздражительность? Это нервный срыв. То есть человек... потерял способность управлять своими эмоциями. Да, причина есть на то, существенная причина. Но оправдывает ли это нас с вами перед людьми и перед Господом Богом? Нет. И ну, мы понимаем, что способность терпеть – одно из ключевых качеств характера человека. А если же как-то, ну, анонсировать еще более остро тему, я предложил бы текст Евангелия от Луки, 21 глава, 19 текст. Здесь прямая речь Христа. Вот о терпении много сказано. Не только древними, но прежде всего для нас ценно личное ну, увещание Иисуса Христа. Или его наставление. Он говорит, терпением вашим спасайте души ваши. Как бы отвечая на некоторые наши вопросы. Здесь оказывается, что терпение – это вопрос жизни и смерти. Ни много, ни мало. Что терпеливый человек, он спасает себя, по большому счету, вот этим самым терпением. Активно оно или пассивно, ну, не имеет в данном случае значения.
0: Ну, да, это вот, как бы сказать, ну, возьмем государство, возьмем общество. Некоторые люди живут, ну, проходя с обществом сложные, непростые времена, какие сегодня есть у многих, а кто-то, ну, скажем так, не сильно терпеливый, но имеющий возможности, сделал себе некий второй паспорт. И как вот в том стихотворении Филатова, я вообще могу отсюда улететь в любой момент. И вот я думаю, что мы с одной стороны имеем небесное гражданство, но с другой стороны не в любой момент. И поэтому... терпим.
1: Ну а с третьей стороны, что помогает нам сделать терпение, помогает нам сделать выбор. Действительно, есть моменты, когда нужно сидеть спокойно, как Исаия говорит, да? Такая драматичная полоса истории в Израиле, когда окружен противником Иерусалим. Это уже Иеремия, пророк. И что делать? Ну, нормальные, адекватные люди в Иерусалиме осажденном, они делали все для того, чтобы этот город защитить. Правильно они делали? Да совершенно верно они делали. Но у них не хватило терпения к тому, чтобы выслушать Господнее слово и поступить так, как Бог говорит. А Господь говорит, что вы сдайтесь своим врагам. Интересно, да? А там была альтернатива. Как минимум три варианта. Сдаться врагам – раз. Защищаться до последней капли крови – два. А третий вариант, они также его не исключали. Призвать на помощь каких-то союзников. Также вариант. И, ну, понимаете, терпение позволяет нам услышать от Господа Бога правильный совет. Терпеливый человек, ну, задав вопрос, он ожидает на него ответа. И в некоторых случаях нужно и бежать, никто не исключает такого. А Авраам вышел из сначала Ура Халдейского, потом из Харана вышел и странствовал по земле обетованной ему в будущем. И, ну, для нас, по крайней мере, этот человек, Авраам, является образцом терпения. Образцом терпения, и в этом терпении он кое-что обрел от Господа, согласимся.
0: Ну да, я просто сейчас размышляю и думаю, а, наверное, это какой-то божественный замысел. Сам принцип роста, он построен, в том числе включает в себя терпение. И если, например, Адам и Ева, поселенные в Эдемском саду, они могли не ждать, когда вырастет плод. Плод был всегда. Они должны были ждать, в смысле терпеть, не прикасаясь к запретному плоду. И здесь терпение тоже играло свою роль, потому что, ну, может быть, возникало желание, может быть, возникало любопытство и даже искушение, если бы возникало, они должны были терпеть. Вот. Но так как

0: если бы Господь, ну, чуточку раньше, чем они вкусили от этого плода, вот пришел в сад в Эдем и сказал: ну, вы молодцы, люди, вы выдержали это испытание, верно? Искушение от вас отнимается, движемся дальше.
1: Ну, да, но только, оказывается... только змей собрался в сад Эдемский, а тут раз и Господь появился.
0: Да, раз кто-то ему на хвост наступил и избавил человека от этого искушения. Но почему-то нет. Господь допускает самый пик искушения, то есть самую такую горячую фазу. Ну, как если бы, например, металл или руду, в которой находится железо там, или медь, нагреть до определенного состояния, но она не расплавилась еще. Она должна расплавиться, чтобы она расплавилась, органика должна сгореть первая от огня этого неугасимого. И этого еще недостаточно. Просто эти крупицы железа или меди, они накалятся, но от них никакого нет проку, пользы нет. А от накалившихся крупиц температура поднимается, они начинают плавиться, и расплавленные соединяются в единое тело вот этого литья. И тогда раскаленная уже масса, она имеет пользу. Видимо, ну, такое сравнение можно сделать о Божьем замысле для человека. Как Христос участвовал в такой полемике с людьми, и они обвинили его в самозванстве, когда он называет себя Божьим сыном. Он, парируя, говорит или цитирует Псалтырь, говоря: «А вас же сказано самих, что вы боги, но вы умрете как люди». Почему? Вопрос. Оказывается, человеку открыта перспектива уподобиться божеству. Но чтобы этого достигнуть, среди прочего, необходимо пройти этот сложнейший жизненный экзамен, сдать этот экзамен, получить зачет и двигаться дальше. Терпение вашим спасайте души ваши. Мы можем терпение отождествить с некоторой силой.
1: Ну, то есть можно ли сказать, что когда речь идет о терпении, оно противопоставляется, например, действию. Ну, терпение всегда противопоставляется действию. То есть не делами вашими спасайте души ваши, да, или какой-то суетой, или деньгами вашими, или положением вашим, а именно терпением вашим. Здесь противопоставление идет в словах Христа.
0: Ну, с одной стороны, да, потому что нетерпеливость человека, в частности, она не позволяет ему нечто совершить перед Богом. Нетерпеливый человек – это человек, который совершает ошибки. Он не дождался правильного сигнала для себя или правильного выбора, правильного решения. И нетерпеливый чаще всего начинает суетиться, как мы говорим, и что-то делать против себя самого. Нетерпеливость – это, опять же, признак страха, боязни, а терпение, оно проявляет в человеке и должную меру мужества, смелости. В Писании достаточно примеров таких, даже и простейших примеров, когда люди терпением своим, они спасали души.

0: ваши. Например, вдова бедная во время голода. Вот это хороший, уникальный пример терпения человека. Но смотрите, это было не просто ее молчаливое ожидание. Вот это именно то терпение, которое подкреплялось благодатью Святого Духа. Если терпение не подкрепляется благодатью Духа Святого, то пользы, вернее, оно не состоится. Сам плод терпения не состоится. В чем было терпение вдовы во время голода? То, что она, имея смертельную опасность умереть от голода, терпеливо ожидала помощи с неба. Хотя в ее словах это не было выражено, но это было выражено в ее действиях или бездействии том же. Какие были, ну, шансы у этой женщины еще немножко пожить хотя бы? Но смотрите, человеку свойственно жить. И у того же Леонида Филатова есть один, ну, блестящий такой стих, когда, я не помню строфы, я помню содержание, что он говорит, что он любит жизнь. И ради этой жизни он готов в любом состоянии, в беспомощности там, или в болезни, или в бедности, но он любит жить. Ради жизни человек совершает поступки, очень часто противоречащие заповеди. Но терпение заключается в том, чтобы при любых обстоятельствах держаться за заповедь. Спросим, в чем проблема? Какая проблема держаться заповеди? А проблема в том, что заповедь не всегда человеку гарантирует жизнь. Вот почему люди приступают заповедь. Они не дожидаются сошествия благодати Божьей, начинают суетиться, то есть теряют терпение. Ну, во-первых, эта женщина могла легко для продления своей жизни, и это как бы, ну, объяснимо, продать в рабство своего сына. Вариант – это крайность, но она могла бы сама себе объяснить. И сын будет живой, где-то там его на галеры посадят, и она какое-то время, а потом авось, это время пройдет, она останется жить, потом она выкупит своего сына и так далее, и так далее. Но это против совести и против заповеди. Женщина принимает другое решение. Она говорит: у меня немного хлеба, вот последняя осталась мера. Она выпекает там хлеб, они с сыном это съедают, и они будут ожидать смерти. У нее больше нет никакого шанса. Такой крайний случай, да, неприятный очень случай, но он показывает ценность терпения, во-первых, в глазах Господа Бога, и пользу для нас с вами терпения. Чаще всего люди воспринимают терпение как жертву, как урон для себя. Терпя, он что-то теряет, он не достигает чего-либо, но здесь мы видим совершенно иное. Почему женщина это оказалась, ну, выше всех обстоятельствах? Или когда начался ее подъем, когда она принимает решение? Вот наш подъем начинается, когда мы принимаем решение терпеть. И даже если это невозможно, даже если против всевозможные обстоятельства, но человек соглашается по совести и по заповеди, и какая мотивация у него? Самая такая драгоценная мотивация, когда я нечто хочу сделать, чтобы это было приятно Господу Богу. Вот такой подход. Если подход такой прагматичный, я обязан это делать, меня заставляет заповедь это делать. Но если ты пришел в такие обстоятельства, разве Господь не видел раньше, что было с тобою и к чему ты пришел? Значит, Он что-то ожидает от тебя. как, ну, есть масса примеров. Но я возвращаюсь к этой вдове. Возможно, к ней были предложения. Интересные предложения по поводу сына ее. Я не знаю насчет поля его. Скорее всего, что она заложила это поле уже ростовщикам, потратила все полученные деньги, но она принимает решение, как бы ставя на стоп все остальные свои действия, говоря: «Господи», ну такая есть фраза фатальная, возможно, «да будет воля твоя». Когда человеку хорошо, вы знаете, когда он выбирает между белорозовым и шоколадным зефиром, да, или он выбирает между бетонным покрытием или асфальтированным, там неуместна фраза «да будет воля твоя». Чаще всего, когда человеку хорошо, он-то и имя Господне упоминает так, как вскользь, понимая, что так будет всегда, всегда будет все хорошо. И здесь причем воля, да, все, я этого достиг, обстоятельства. Это нам всем знакомо. Но да будет воля твоя уместна в такой ситуации, в безысходности, безысходности. И только вот этот сигнал на небеса, он может что-то решать. Может быть, и раньше, ну, Господь милостивый и человека любивый. И очень часто, даже когда человек не произнес «да будет воля твоя», Господь, показывая ему свою силу, свое могущество, он избавляет его из всяких сетей, и, ну, благоразумный человек приходит к покаянию, говоря: «Действительно, вот у меня не хватило терпения, я немножко не дождался вот это исполнение воли». Ну, женщина, с одной стороны, смирилась, это нормально. Но если бы она не оказалась под этим облаком благодати Духа Святого, ничего бы дальше вот эта история не была с пророком Ильей.
1: Ну да. Я думаю, что нам нужно сделать паузу на блок новостей, а после мы продолжим.
2: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратуры 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникеос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Продолжаем, друзья. В студии Юрий Кривонос, доктор богословия Николай Викторович Арефьев. Мы говорим о терпении и о благодати Духа Святого. Но я так понимаю, что наша тема, она не просто о терпении, и даже не просто о терпении ожидания. Она, наверное, больше в такую, ну как бы это сравнить, спортивную область, что ли. Вот спортсмен, как пишет апостол Павел, про тех людей, которые на ристалище бегут, они воздерживаются от всего. Но у каждого спортсмена есть тренер. А иначе кто научит его терпению, спортсмена? Как ему достичь каких-то результатов, он сам не знает своих возможностей?
0: Ирина Анатольевич, ну, если нам попытаться привязывать тему к церкви современной, где нам терпение проявлять? Кто наш тренер? И от чего нам воздерживаться, извините-ка меня? Одна из, наверное, непростых тем, да, терпение и воздержание – это нечто тождественное.
1: Ну, воздерживаться от всего. Сподвижник воздерживается от всего. Вот эта фраза, она должна нас, ну, наверное, привести в состояние бодрствования. Вот где бы я ни находился, накрыли стол богатый, ну, такой, воздержись. Повели тебя в баню, хотели попарить сильно, ну, тоже не сильно там перепарься. Я не знаю, ну, какие еще можно, благ в мире много, но есть от чего воздерживаться.
0: Да, даже человеку светскому действительно и шведский стол нас испытывает, и русский стол нас испытывает, и какие-то блага жизни Фразы интересные такие, воздерживаться от всего. Насколько получается? Вопрос. Подобное исповедание, учение, ну, догматика, да, о воздержании и о терпении, оно довольно-таки, ну, критично принимается. Понимаем ли мы, что мы теряем людей? Чтобы их оставить, людей, им, ну, очень многие люди, они желают обратного, к сожалению. Человеку нужно, какой-то ему нужен прогресс. А терпение, вот я вернусь, ну, к теме, но в послании к евреям тема обозначена, да? Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божью. А что терпеть нам нужно, исполняя волю Божью? В чем воздержание? Ну, я говорю о церкви. Не только индивидуально для нас с вами. Это понятно. Каждый индивидуально имеет определенные упражнения. Это вопрос аскетизма, это вопрос альтруизма в том числе, это вопрос пацифизма и многого того, что нас ставит в позицию терпения. Терпение, воздержание от чего-либо или, напротив, терпение очень часто нужно для совершения того, что тебе не хочется делать. Вот какая беда еще происходит. Ну, не Петр, хочется делать.
1: Петр задал один вопрос Христу. До 7 ли раз прощать брату моему? Ну, видимо, терпение заканчивалось у Петра.
0: Ну, и в этом смысле, да, говоря о терпении, мы, конечно же, прежде всего говорим о наших взаимоотношениях с людьми, с одной вот стороны, да? Терпеливость в чем проявляется? Ну, в церкви в данном случае это терпеливо, ну, проповедовать волю Божью, например. Почему терпеливо? Зачем здесь терпение нужно? Что здесь такого странного? Когда мы говорим о воле Божьей, мы говорим прежде всего о проповеди Евангелия. Евангелие. Евангелие не всегда востребовано. Не всегда востребовано. И проповеднику для того, чтобы проповедовать вот это самое невостребованное Евангелие, нужно иметь должную меру терпения и настойчивости, то есть терпеливо, терпеливо из служения в служение проповедовать это священное писание. А что не устраивает? Кто может ему противостать, проповеднику? Почему проповедник может терпение потерять? Юрий Анатольевич, как вы считаете?
1: Терпение потерять, я просто не знаю, что он тогда будет делать. Бросит проповедовать. Но, наверное, когда не хотят слушать. Вот была у нас одна новость в одной из африканских церквей. Пастор проповедовал. А потом возмутился. Он вдруг заметил, что некоторые люди там ходят где-то за той палаткой, где он проповедовал. Он остановил проповедь, вышел, надавал пинков, загнал их в палатку и потом продолжил проповедь.
0: Поколотил их, то есть,
1: да? Ну, немножко, да. Кончилось терпение.
0: Ну, и у людей кончилось терпение, но тем не менее...
1: Его слушать.
0: Да, для того, чтобы и читать Евангелие, размышлять о Евангелии, нужно терпение. Нужно терпение. Почему нетерпелив человек? Он, ему не всегда все интересно. Он склонен к тому, чтобы ему было, ну, его что-то развлекало, например. А пророки Иезекииля в народе говорили: «Пойдем послушаем его». Он интересный парень такой, да, у него интересные мысли есть. И Господь говорит, они приходят послушать тебя, как певца с приятным тенором, но совершенно не обращая внимания на то, что ты говоришь. И у проповедника есть какая опасность? Попытаться стать человеком с приятным тенором. То есть говорить то, что приятно людям, чтобы они его слушали вдохновенно, с каким-то озарением, и тогда, ну, ему будет как бы интереснее выполнять свою миссию. И, к сожалению, мы попадаемся на эти уловки, и, ну, иногда, редко, нередко, я не знаю, идем на поводу у, ну, мы проповедники, говорю, на поводу у спроса на проповедь. То есть есть предложение, есть спрос. Конечно, спросом пользуется более что-то, ну, такое интересно-сюжетное, да? Да. Что человеку на пользу, то, что полезно, полезно.
1: Ну, когда-то пророк упрекнул, что если бы вам проповедовали о вине и секере, вы были бы более внимательны. Ну, так вот, если его фразу пересказать. Я вспоминаю 90-е, Николай Васильевич, Николай Викторович, когда проповедовалось и время пробуждения, но шло еще одно пробуждение по стране. Вот та самая мошенническая корпорация МММ, когда люди огромными очередями стояли принести туда свои деньги. И что ими двигало? Вот понимаете, вот ведь там тоже звучали проповеди, звучали проповеди по телевизору, как можно быстро разбогатеть, ну, если так можно выразиться. И адептов было много. Чем это все закончилось, понятно.
0: Ну да. Но возвращаясь к теме о спортивных состязаниях, мы найдем с вами, что самое интересное в спортивных состязаниях – это финал. Да. То есть момент награждения. Когда расставляются по местам все участники, есть дипломанты, есть конкурсанты, есть участники, а есть победители, и есть один всего лишь победитель. Послушайте, какая неприятная новость, оказывается. Победитель всего лишь один. Один. Да. Так бегите, да, чтобы побеждать. И когда мы терпеливо проповедуем Евангелие, как бы в основу своего служения, очень важно в основу служения церкви, утвердить проповедь Евангелия, то что происходит дальше? Книга Деяния, значит, это обращение дома Корнилия. Во-первых, терпение самого Корнилия. О Корнилии буквально в двух словах, вот каждый человек, он представляется пред благодатью неба одним, двумя словами. Читаем, в Кесарии был некоторый муж, какой-то там был человек, да, вот в Кесарии там живет какой-то, там много людей живет, именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским, и далее, благочестивый, боящийся Бога, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Четыре позиции жизни этого человека – мы их воспринимаем восторженно, говоря о Корнилии. Но если дать оценку всему тому, что он делал, вот то, что он делал, без терпения сделать невозможно. Что значит благочестивый человек? Это человек, который уважает порядок и исполняет порядок. Возможно ли порядок выполнить, не имея терпения? Никак нельзя выполнить порядок, потому что порядок, он всегда мешает мне, порядок запинает мне. Например, мне нужно перейти улицу в определенном месте, мне нужно вот на той стороне, вот в арку дома войти, и с той, и с другой стороны стоят металлические решетки. Что мне делать? Ответ верный. Обойти эти решетки, выйти на пешеходный переход и перейти. Я потеряю время. А мне надо вот быстро-быстро-быстро сейчас перескочить туда. И казалось, такая мелочь. Но даже в этой мелочи открывается неспособность человека быть благочестивым в малом и в большом в том числе. Если человек не способен дождаться зеленого сигнала светофора, то где гарантия, что он будет способен выполнить свои поручения перед банком, да? Выполнить поручение перед товарищами своими. Благочестие требует терпения. Вот Корнилий терпит в этом отношении. Творивший много милостыни. А что такое милостыня? Это опять же терпеть. Надо терпеть вот этих людей. Нужно терпеливо отказаться от своего законно заработанного, родного, истинного и отдать какому-то, ну, можно дать оценку этому человеку. Почему я должен ему давать? Как помните, старина Крылов написал басню про муравья и стрекозу.
1: Ну да.
0: Муравья и стрекозу. Он говорит, послушай, ты вот пела и плясала, иди-ка и попляши. Однажды на уроке литературы одна девочка во время разбора этой басни сказала следующую мысль. Послушайте, муравей не прав. Не прав. Он должен был проявить милосердие к этой несчастной, промокшему насекомому с опущенными крыльями. Действительно, как терпение, терпеливо нужно муравью открыть двери свои, какую-то там каморку запустить, эту стрекозу накормить ее, иначе никак. Нет терпения, не будет милосердия. Нет терпения, не будет страха Божьего. Однозначно. Что происходит, когда Корнилий, послушайте, не один день и не одну неделю. Это был образ его жизни. И тут же хотелось бы эту идею, ну, подчеркнуть, что терпение – это тема не сиюминутная, не оперативная тема. Вот сегодня и сейчас вот я проявлю терпение, и что-то будет, не будет. Если терпение не станет частью твоего характера, твоим принципом жизни – я терплю, потому что это принцип моей жизни. То есть в терпении, вот в данном случае активное терпение, что значит боящийся Бога? Терпеливая молитва, верно?
1: Ну да.
0: И вот эта терпеливая молитва, что она воспроизвела? Во-первых, она воспроизвела, эта терпеливая молитва, внимание Господа Бога. Терпение в жизни – может быть, мы не до конца понимаем этой специфики нашей с вами жизни, что мы все ходим пред Господом Богом. Мы ходим пред Его ангелами. И то, что мы делаем или не делаем, это все видно перед престолом. И когда человек, вот по подобии Корнилия, проявляет терпение, к нему особенное отношение. Здесь нет толпы. Вот здесь уже терпеливый человек находится под пристальным вниманием Господа Бога, и к нему приходит ангел. И он терпеливо его выслушивает. И дальше вот такие шаги терпения. Что воспроизводит терпение? Терпеливо он ожидает, опять же, прихода какого-то человека. Он знать не знает этого Петра, кто он, для чего он, почему он, но он терпеливо ожидает. Когда мы в молитве сделали запрос пред Господом, нам должно терпеливо ожидать. А если не так, то, ну, может не быть результата. Как, помните, человек слепорожденный встречает Христа, Христос, вернее, обращает на него внимание. А этот человек, он уже, само собой, разумеется, терпеливый. Он, у него что, выбор есть какой-либо? Работать он не может, социальных программ никаких не существует. Иудеям на него наплевать. В синагоге он никто, ничто. То есть никто не ставит такой вопрос. Послушайте, это наш позор. Да? Послушайте, здесь открывается тема нетерпения других. Они его не могли терпеть. Он им был противен, этот человек. И когда он прозрел, вы помните их реакция? Они стали выяснять, ты что, и правда был слепой. Но Христос увидел терпение этого человека, подошел к нему, и он испытал его терпение. Он ему намазал брением глаза и говорит: «Пойди умойся в купальню Силам». Интересное, как бы, такой эпизод по жизни он нас может встретить. До исцеления осталось, ну, совсем немного. Сколько там пройти в купальню Силам, да? Ну, допустим, час. Ну, предположим, что час. Мы здесь быстро летаем на автомобилях, тогда люди ходили пешком, тем более человек слепой. Открывается терпение Христа. Друзья мои, вот для нас источник назидания – терпение самого Христа. Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Это слово обращено не только к иудеям, оно ко всем нам обращено и говорит о великом долготерпении Спасителя, который терпит. Смотрите, он даже в такой простейшей ситуации терпит, когда вот этот человек, может быть, спотыкаясь, ища провожатого кого-то. Ну, я понимаю, что ученики провели, а учитель смиренно ожидает. Он смиренно ожидает. И приходит этот человек, принеся плод своего терпения, он исцелен, он прозрел. Вот так же и Корнилий. Он посылает людей и в терпении ожидает, не знает сам, чего ожидает. Понимаете? Что мы можем предположить в этом отношении? Что терпение, оно как бы вызывает или создает благоприятную атмосферу для сошествия Духа Святого, для умиления сердца. Вот терпеливый человек – человек приятный, приятный. Вот Наимень была приятная когда-то, верно? Почему она была приятной? Потому что она не раздражалась, не суетилась, не бегала взад, вперед. Она находилась на том месте до определенного момента, потом она себя назвала горькою. И терпеливо, терпеливо не по своей воле ожидает Корнилий. Он исполнен благодати Духа Святого, друзья мои. Вот основная, как бы, квинтэссенция этой темы. Сначала терпение, а потом исполнение Духом Святым. Вот это атмосфера благодати.
1: А правильно ли это? Ну вот я, знаете, размышляю над чем. Опять же, почему я в контексте сегодняшнего разговора затронул спортивную тему. Есть спортсмены, известные и великие спортсмены. И когда какой-то человек в спорте добивается серьезных результатов, очень часто задаются вопросом, кто его тренер, кто его, как это там, кто занимается его диетой, кто занимается там его здоровьем. То есть там есть обязательно с ним кто-то, кто идет с ним рядом. И это не один человек, это бывает целая группа людей. И мне вот все-таки представляется, что утешение от Духа Святого – это то, что нам действительно дает силы в терпении. Мы не зарабатываем Дух Святой своим терпением, а мы становимся, мы тогда обретаем терпеливость, когда мы Ему доверяем и когда позволяем Ему нас утешать.
0: Юрий Анатольевич, но в чем секрет? Должен быть сделан первый шаг.
1: Ну.
0: Если не сделан первый шаг, то есть мне хотелось бы, чтобы благодать Духа Святого, ну, так мне хотелось бы, она вот сошла на меня и всегда была, но я должен сделать первый шаг. Я должен себя обозначить. Если брать в пример саму систему наставничества, с чего начинается наставничество? Объявление повесили на столбе. Такой-то преподаватель собирает школу учеников. С этого начинается, да?
1: Ну, к примеру.
0: Ну, к примеру, да, к примеру. Следующий шаг. Приходят ученики.
1: Да, есть
0: такое. Они приходят, ученики, понимаете?
1: Ну, мамы их приводят, да.
0: Мамы их приводят, они сами приходят. С чего начинается их этот путь к Олимпу? он начинается с терпеливого выслушивания того, что да. будет им рассказывать этот какой-то странный человек. И, а сейчас он им ничего не дал. Послушайте, у них ничего нет, кроме какого-то призрачного будущего. Вот на стене фотографии его учеников, которые оказались победителями, медали, золото, серебро, кубки. Но вот они жалкие, они слабые, ничего не значащие. И чтобы вот эти кубки им засветили, им нужно принять решение быть терпеливыми, терпеливыми. Ну, и тогда снисходит уже вот здесь, в данном случае, озарение самого учителя, его вдохновение, оно переносится на учеников. И с нами то же самое происходит.
1: Ну да. Ну, я, кстати, нередко вижу, проходя мимо каких-нибудь таких спортивных секций, в окна выставлены как раз вот эти самые награды. Ну, разные там пластмассовые, железные, там кубки, все ярко в окнах сверкает под светом солнца. Это приглашение. Это приглашение.
0: Да, приглашение в общество терпеливых. Терпеливых. Я, например, прохожу мимо музыкальной школы. А там кабинет по занятиям сольфеджио, окна выходят на сторону тротуара, и кто-то разыгрывает гаммы. Я пока прошел 3 минуты, мне это уже надоело, честно говоря. Это неинтересно, это нудно. Я как-то... или в общежитии, не помню, где-то сталкивался с скрипачами. Ну, подобного испытания сложно найти, когда человек часами играет гаммы. Это слушать-то терпения не хватает. А как этим заниматься? Но если часами не разыгрывать гаммы, то ничего не получится, ну, в том же музыкальном искусстве. Если часами не поднимать металлические эти блины, нудно, в поту, больно, есть хочется, а есть ограничения, ты не можешь себе позволить, как, например, опытные там вокалисты, да, перед концертом, они ж не кушают от пуза, да, как хотелось бы, они в воздержании. Иначе они не смогут свои все голосовые качества проявить. Но здесь надо сначала терпение, верно? А потом уже двигаться, если еще и получится. Если еще конкуренты не сбросят плечом тебя в сторону на обочину. Вот сколько нюансов открывается в теме терпения. Но есть перспектива очень хорошая, блестящая перспектива. Это везде по жизни. Самое элементарное, ну, в народе говорят, первый блин комом, например, да? Первый блин комом. Для некоторых первый блин комом становится последним. Зачем оно мне надо? Это не мое. Не получится. Я не хочу, я хочу там, где у меня будет успех. Нигде успеха не будет, если ты не переживешь первого блина комом, потом сделаешь определенные выводы и что-то изменишь, и терпеливо будешь добиваться того, что ожидает от тебя Господь. Тема терпения, она касается всех уровней развития. Это не только люди, которые поставлены в церкви, там, проповедовать или еще нечто делать. Это для каждого человека в вере необходимо проявлять терпение.
1: Да, мне кажется, ничего так больше не наносит вред человеку, любому человеку, а особенно когда он уже, наверное, достиг такого подросткового возраста, как возможность получать все сразу. Быстро и сразу. Даже богатые, состоятельные люди в этом мире вдруг поняли и осознали, что детей надо отправлять учиться, детей нужно учить работать, дети должны терпеливо подниматься по лестнице в бизнесе, начиная там от грузчика или уборщика до вот верхних структур, но проходя весь путь, иначе это катастрофа.
0: Нетерпение. Жалко детей, Юрий Анатольевич. Хочется, чтобы они того, что мы прошли, не проходили, им полегче, помягче, послаще, а получается все во вред. Во благо, а во вред.
1: Ну, я скажу так, да, действительно, страны, цивилизации, которые прошли голод, да, допустим, ну, вот какие-то народы, да, потом на детях не экономили. Ну, вот возьмите Китай, например. А поэтому, ну, ты смотришь на этих китайчат молодых, ну, они такие покрупнее своих родителей раза в два. Полезно ли? Ну, вопрос. Может быть, они по-другому школой берут. Вот там учатся терпение.
0: Ну, а нам полезно всегда. Век живи, век учись. И век терпи. Терпением вашим спасайте души ваши. Терпеливый он лучше храброго. А уже долго терпеливый человек – это чемпион.
1: Да.
0: Поэтому это желаешь быть чемпионом, принимай вдохновение в программе нашей сегодняшней и этой теме.
1: Хорошо. Спасибо, Николай Викторович. Спасибо, друзья. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, за то, что помогаете нам технически становиться лучше и предупреждаете вовремя. Увидимся.
0: Да, всего доброго. Всем хорошего дня.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
7: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
8: Радио «Пилигрим».

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Псалом 120. Возвожу свои очи горам. Бог — надежда моя и защита. Его небо — божественный храм. Благодать

Он от зла мою душу хранит, постоянно на мне его очи. Среди гор и лесов и пустынь будет он охранять выхождение. Сон в ночи и мое пробуждение на все дни и вовеки. Аминь.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Норвегия. Норвегия располагается в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген, Ян Мэйн и Медвежий в Северном Ледовитом океане. Омывается Норвежским, Баренцевым и Северным морями. Норвегия – страна викингов и мореплавателей. Норвежцы очень любят отдых на природе и считают, что лучше лазить по лесу, чем по социальным сетям. Коренным населением страны были саамы. Кухня Норвегии навеяна скандинавскими традициями, особенностями расположения и природными богатствами королевства. Блюда в основном базируются на мясных, молочных продуктах, рыбе и морепродуктах. Фирменным блюдам относятся ракфиск, забродившая форель, иногда ее закатывают в банки и выпускают в форме консервов. Также к ним относятся лаки, жареный или копченый лосось, китовое мясо, фарикол, национальное блюдо из ягнятины с капустой и специями, смолохове, тушеная баранья голова и фенолар, тушеный окорок. В Норвегии готовят вкусные сыры. Козий сыр, сорта гамилост, пультост и знаменитый коричневый сыр брюнуст. Это необычный сладкий сыр, на вкус напоминает наше любимое сгущенное молоко. Норвежская кухня типично северная. В ней, как правило, мало свежих продуктов и в целом еда довольно тяжелая. В морозы без калорий пришлось бы туго. Вплоть до последних лет растительное масло здесь было практически неизвестно. Вся кухня основывалась на сливочном. Самые популярные блюда среди местного населения – тефтели. Тушеная капуста с бараниной и треска. Испокон веков картошка с селедкой были главной едой бедняков. В выборе продуктов питания норвежцы крайне консервативны, как, впрочем, и в любовных отношениях. Они предпочитают придерживаться вековых традиций. Свадебные обычаи в Норвегии уходят корнями в общинный строй. Чтобы женитьба состоялась, будущая нареченная должна громко и при свидетелях крикнуть суженому «Да!». Договоренности наедине в расчет не берутся. Когда-то все приглашенные добирались до места выкупа невесты на узких лодках, украшенных лентами и цветами. Современные норвежцы с удовольствием продолжают этот древний обычай, дополняя лодочную прогулку фотосессией. В древности прическа невесты украшалась массивной золотой короной. Теперь она превратилась в невесомый изящный аксессуар. А вот каша, приготовленная невестой в день свадьбы из пшеницы и сливок, по-прежнему украшает свадебные столы. Народные обычаи предписывают норвежцам вступать в брак по взаимному расположению. После обручения молодые официально считаются женихом и невестой. Свадьба же справляется тогда, когда жених сочтет себя экономически подготовленным к тому, чтобы содержать семью. Самобытная особенность норвежского общества – бережное отношение к семье. Обладание потомственной землей охраняется законом о наследстве. Следует отдельно сказать о норвежских семейных традициях. Работа в доме не делится на мужскую и женскую. На отпуск по уходу за ребенком имеет право не только мать, но и отец. Первые 4 недели оба родителя ухаживают за новорожденным. Норвегия – христианская страна. Около 80% населения исповедуют лютеранство. Остальные – это другие христианские течения и деноминации. ранние норвежцы, саамы, были приверженцами скандинавского язычества, основой которого была шаманская религия, основанная на поклонении природе. Как и многие другие языческие религии, саамы видели жизнь как круговой процесс смерти и возрождения. Скандинавская мифология развилась из мифов германских народов. Культ Одина в Норвегии, вероятно, распространился из Западной Германии. Старые боги потеряли у населения популярность, им на смену пришли новые боги – бог грома Тор и богиня любви Фрея. О старой религии сохранились очень скудные сведения, но их вытеснила последующая христианизация населения. Процесс постепенной христианизации начался с 1000 года. До реформации XVI века норвежцы были частью католической церкви. Затем государственной религией становится лютеранство. Норвежцы не склонны афишировать свою религиозность, почти 90% населения причисляют себя к государственной церкви Норвегии. Всего 10% из них регулярно посещают церковные службы или другие религиозные мероприятия. Остальные к религии серьезно не относятся. Сегодня мы познакомились с северной страной Норвегия, где удивительная природа и можно увидеть северное сияние, а люди очень дружелюбные и открытые.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
4: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КОАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратуры 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос», стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Долетел до звезд, крылья опалил. Это хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не слетая, снова небо попросил.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, почему одному может дозволяться то, что другому запрещается. В этом загадочном Бермудском треугольнике между Богом, мною и моим ближним многие пропали без вести, так и не раскрыв тайны. Почему одна и та же истина дает удивительные результаты в жизни одного человека и совершенно оказывается непрактичной в жизни другого? А дело оказывается в том, что даже положительный пример опасен в духовном подвязании, поскольку увлекает последователей за человеком, а не за Богом. Духовное развитие возможно только при моих непосредственных взаимоотношениях.

0: Неужели такое возможно? Неужели Бог лицеприятен, что ли? Неужели Он может благословлять человека грешного, а меня, праведного, наказывать, когда мы вместе делаем одно общее дело? Поверьте, я знаю, о чем говорю. Этих узлов не развязать никогда, если не принять того факта, что только Бог имеет доступ к тайникам каждой отдельной души и знает весь процесс. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом или Господином стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Мы читаем послание к римлянам в 14 главе. Посвятите время для размышления над этими непростыми истинами в течение этого дня. Храни вас Бог. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 15 сентября, и тема сегодня — опасность. Место Писания, второе послание к Коринфянам, 11 глава. Я прочитаю с 26 стиха. Здесь апостол Павел рассказывает о своей жизни и о том, что он пережил. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках. Обратите внимание на слово «опасность». И далее. В опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. Павел снова и снова повторяет слово «опасность». Греческое слово «киндунос». Этим словом называли настоящую опасность. Павел говорит, на протяжении служения я был во множестве опасных ситуаций. Это означает, что Павел был готов идти туда, куда большинство людей идти не хотели. И если вы на самом деле делаете то, что поручил Бог, вам придется делать шаги веры и, возможно, даже делать то, что другие люди делать не хотят. Будет присутствовать риск, но позвольте вам сказать, ваша награда того стоит. Когда вы видите, что люди спасаются, их жизнь меняется, к ним приходит Божье благословение, вы радуетесь, что сказали «да», невзирая на то, что это было сопряжено с определенным риском. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

героем для своей жены. И она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 15 сентября.
1: «Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потайном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу». Псалом 26, 5 стих. В жизни каждого из нас бывают трудные и тяжелые дни. Случаются беды. Но самое чудесное в том, что когда мы желаем пребывать с Господом в Доме Господнем, все дни нашей жизни Он укрывает нас в скинии Своей и от всякого бедствия, и от всякой нужды, и от всякого испытания. И не только, ведь Господь силен вознести нас на скалу в день бедствия нашего. Так что, когда придет день бедствия, будьте уверены, что самое надежное место – это скиния Господа. И Бог выведет нас из неприятностей победителями и вознесет на скалу. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 сентября. Исповедуйте слово. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Псалом 118, 172 стих. Божье Слово – это величайшее сокровище. Оно содержит мудрость, наставление, истину, то есть все то, что может наполнить смыслом нашу жизнь, сделать ее эффективной и успешной. Мы должны включать отрывки из Слова в свои молитвы, исповедуя их в любых жизненных обстоятельствах. Слово «исповедовать» означает произносить то же самое. То есть, когда мы исповедуем Слово, мы говорим то же самое, что написано в нем. Мы соглашаемся с тем, что в нем говорится. Если вы действительно стремитесь к глубоким отношениям с Богом, вы должны быть в согласии с Ним, а в этом вам поможет исповедание Его Слова. Постоянное исповедание совершенствует знание Слова и укрепляет веру в Бога, помогает точнее выражать свои мысли в молитвах и делает их более эффективными. Для того, чтобы исповедовать Слово, нам нужно знать его. Мы можем соглашаться с Богом лишь тогда, когда знаем, что Он совершил и что Он сказал. Я часто встречаю людей, которые просят Бога дать им то, что у них уже есть, или сделать их такими, какими они уже являются. В таких случаях мне хочется сказать: «Зачем вы молитесь об этом? Ведь Бог уже сделал то, о чем вы его просили». Нет необходимости просить Бога благословить нас, потому что Он уже это сделал. Лучше сказать: «Боже, благодарю Тебя за то, что я благословлен, согласно Твоему Слову». Бессмысленно молиться и просить у Бога то, что Он уже дал нам. Когда мы молимся по Слову или напоминаем Богу какие-то отрывки из Него, мы демонстрируем уважение к Его Слову и напоминаем самим себе о том, что в нем сказано. Каждый раз, когда мы произносим Божье Слово, мы высвобождаем духовную силу, способную изменить многое. Божье Слово на сегодня. Божье Слово, исходящее из ваших уст, это один из наиболее мощных источников силы на небесах и на земле. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

тебе. Всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий, Бог вечности.

0: и как иметь жизнь во имя Иисуса Христа, жизнь, просвещенную спасением, которое дает Христос. И поэтому в Писании открыто для каждого из нас достаточно для того, чтобы сориентировать нашу жизнь в общем. Когда мы говорим о толкованиях о последнем времени, нам прежде всего нужно остановиться на том, что представлено в Писании достаточно ясно. Вне всякого сомнения, Библия ясно говорит о том, что будет второе пришествие Иисуса Христа. Об этом говорится в Ветхом Завете, который представляет это событие, называя его Днем Господним, то есть какие-то апокалиптические события, которые подведут финал или подведут черту под историей человечества. Во-вторых, сам Иисус говорит, когда Он возносится, перед тем, как Он вознесся на небеса, Он, обращаясь к ученикам, говорит о том, что Он придет опять. Вот точно так же, как Его видели возносящимся, вот точно так Он придет снова. В-третьих, мы видим в посланиях апостолов, они снова и снова говорят о том, что Христос придет опять. Ну и самое, наверное, детальное представление событий последнего времени мы видим изложенное в книге Откровений. И книга Откровений тоже говорит нам о том, что Иисус придет опять, Иисус вернется. Второй очень ясный элемент, связанный с последним временем, это Великий суд. В 20 главе книги Откровений ясно сказано о том, что будет Великий Белый престол, и пред этим Великим Белым престолом, на котором Бог, Создатель неба и земли, сидит, предстанут все люди, которые когда-либо жили на земле. И люди, написано, что будут судимы, кто не был записан в книге жизни, будет ввержен в озеро Огненное. Об этом тоже сказано ясно. Кроме того, ясно сказано о том, что все искупленные Иисусом Христом, все те, кто принадлежит Богу по причине того, что они однажды приняли Сына Божьего верою, и Он стал их спасителем, искупителем, что все эти люди, они будут наследовать вечное блаженство с Богом. И об этом опять-таки сказано во многих местах Ветхого Завета, и Нового Завета, и посланий. Вот. И, конечно, в книге Откровения, в частности, 21 и 22 главы, представляет это достаточно ясно. Так вот, это то, что ясно в Писании. Кроме того, в Писании есть целый ряд событий, которые связаны с последним временем, или апокалиптические события, которые представлены с меньшей степенью ясности. То есть эти события упомянуты, и эти события как-то позиционированы, они играют какую-то роль в общем плане того, что мы ожидаем. Но существуют разные возможности интерпретации. Поэтому, когда мы говорим о подобных вещах, мы должны прежде всего стоять твердо на том, что ясно. Во-вторых, мы должны подходить более осторожно к тому, что менее ясно. И здесь также мы подходим ко всем этим вопросам, исходя из большего количества текстов Писаний, которые поддерживают то или иное событие или ту или иную интерпретацию этого события. Мы должны смотреть на общую роль и общее место этой интерпретации в общем плане искупления. Мы должны взвешивать, какую задачу это событие играет в общем Божьем плане, когда Он заботится о спасении наших душ. И когда мы сможем расставить эти все вещи достаточно точно, то тогда у нас не будет возникать споров и не будет возникать какого-то смущения относительно этих тем. На мой взгляд, одна из основных проблем, почему возникают непонимания и споры в этой сфере, как раз и заключается в том, что вот те вещи, которые представлены менее ясно, они приобретают в системе верования человека или группы людей слишком большую ценность. Поэтому, когда мы фокусируемся на том, что ясно, и том, что главное, мы будем в безопасности, у нас будет ясная уверенность во всем, что нам необходимо для нашего спасения и для нашего ожидания Иисуса Христа.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Минута назидания.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Существует легенда о немецком бароне, который в своем замке на Рейне протянул проволоки от одной башни к другой, чтобы ветер превратил их в иолову арфу. Нежные ветерки играли вокруг замка, но музыка не рождалась. Однажды ночью разразилась неимоверная буря, гора и замок содрогнулись от нее. Барон вышел на порог посмотреть на страшный ураган, и вот иолова арфа наполнила воздух звуками. Нужна была буря, чтобы вызвать музыку. Разве вы не знали людей, жизнь которых не издавала чарующей музыки во времена безмятежного благополучия, но которые, когда буря разразилась над ними, изумили себе подобных силою и мощью своей музыки? Ты можешь всегда рассчитывать на Бога. Время после пережитых несчастий, если они были в правильном духе преодолены, он сделает в 1000 раз благословеннее, нежели то, которое предшествовало этим испытаниям. Всякое наказание кажется не радостью, но после какое вознаграждение? Вот так-то.
2: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 140. Господь Всевышний, поспеши, услышь волнение души. Тебя я слезно умоляю и ввысь к созвездиям направляю молитву, словно фимиам, что пред лицом Твоим курица, чтобы на рассвете, словно птица, она взлетела к небесам. Хочу уста свои хранить от извинений дел греховных, от слов лукавых и притворных, и от плодов их не вкусить, и принимать все обличения, как данное тобой ученье, как превосходнейший елей, дающий жизнь голове моей. Враги же скрылись за утесы и слушают мои слова, и со злорадством точат косы. Для них я сорная трава, забыв о милости Господней, дробить, чтоб кости в преисподней. Но дни тяжелого гонения пройдут, без всякого сомненья я снова буду гимны петь. А беззаконные приткнутся и словно звери попадутся в свою расставленную сеть, и в заключение на беду в ров упадут, а я пройду.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим». На «Радио Пилигрим» всегда хорошее настроение.
2: Как донести молодому, что жизнь скоротечна? Она как пар на мгновение является и растворяется в вечность.

0: Как держишь звезды ты в руках, так видишь сердце ты всегда. И даже если оступлюсь.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

дрожь, промокшая насквозь по улице идешь, бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас и, как обычно, по вторникам. Приветствуем Николая Викторовича Арефьев с нами.
3: Когда мы заинтересованы. Заинтересованы мы, когда мы имеем познание о том, чего ради нам необходимо терпеть. То есть, ну, многие жизненные достижения, они... для нас доступны именно в терпении. И не только в вопросах веры. Терпеливый человек – это человек, которого, как правило, уважают сегодня. Ну, что значит терпеливый? Спокойный, верно? Терпение защищает нас от раздражительности. Что такое раздражительность? Это нервный срыв. То есть человек потерял способность управлять своими эмоциями. Да, причина есть на то, существенная причина. Но оправдывает ли это нас с вами перед людьми и перед Господом Богом? Нет. И ну, мы понимаем, что способность терпеть – одно из ключевых качеств характера человека. А если же как-то, ну, анонсировать еще более остро тему, я предложил бы текст Евангелия от Луки, 21 глава, 19 текст. Здесь прямая речь Христа. Вот о терпении много сказано. Не только древними, но прежде всего для нас ценно личное ну, увещание Иисуса Христа. Или его наставление. Он говорит: терпением вашим спасайте души ваши. Как бы отвечая на некоторые наши вопросы, здесь оказывается, что терпение – это вопрос жизни и смерти, ни много ни мало. Что терпеливый человек, он спасает себя, по большому счету, вот этим самым терпением. Активно оно или пассивно, ну, не имеет в данном случае значения.
2: Ну, да, это вот, как бы сказать, возьмем государство, возьмем общество. Некоторые люди живут, проходя с обществом сложные, непростые времена, какие сегодня есть у многих, а кто-то, скажем так, не сильно терпеливый, но имеющий возможности, сделал себе некий второй паспорт. И как вот в том стихотворении Филатова: «Я вообще могу отсюда улететь в любой момент». И вот я думаю, что мы, с одной стороны, имеем небесное гражданство, но, с другой стороны, не в любой момент. И поэтому... терпим.
3: Ну, а с третьей стороны, что помогает нам сделать терпение, помогает нам сделать выбор. Действительно, есть моменты, когда нужно сидеть спокойно, как Исаия говорит, да? Такая драматичная полоса истории в Израиле, когда окружен противником Иерусалим, это уже Иеремия, пророк. И что делать? Ну, нормальные, адекватные люди в Иерусалиме осажденном, они делали все для того, чтобы этот город защитить. Правильно они делали? Да совершенно верно они делали. Но у них не хватило терпения к тому, чтобы выслушать Господнее слово и поступить так, как Бог говорит. А Господь говорит, что вы сдайтесь своим врагам. Интересно, да? А там была альтернатива. Как минимум три варианта: сдаться врагам – раз, защищаться до «Последней капли крови 2». А третий вариант, они также его не исключали, призвать на помощь каких-то союзников. Также вариант. И, ну, понимаете, терпение позволяет нам услышать от Господа Бога правильный совет. Терпеливый человек, ну, задав вопрос, он ожидает на него ответа. И в некоторых случаях нужно и бежать, никто не исключает такого. А Авраам вышел из сначала Ура Халдейского, потом из Харана вышел и странствовал по земле обетованной ему в будущем. И, ну, для нас, по крайней мере, этот человек, Авраам, является образцом терпения. Образцом терпения, и в этом терпении он кое-что обрел от Господа, согласимся.
2: Ну да, я просто сейчас размышляю и думаю, а, наверное, это какой-то божественный замысел. А сам принцип роста, он построен, в том числе включает в себя терпение. И если, например, Адам и Ева, поселенные в Эдемском саду, они могли не ждать, когда вырастет плод. Плод был всегда. Они должны были ждать, в смысле терпеть, не прикасаясь к запретному плоду. И здесь терпение тоже играло свою роль, потому что, ну, может быть, возникало желание, может быть, возникало любопытство и даже искушение, если бы возникало, они должны были терпеть. Вот. Но так как этого не произошло, терпение или, скажем так, призвание терпеть остается, но только уже на земле, которая произрастит тернии и волчцы, и в поте лица будешь добывать себе хлеб. И здесь необходимо было терпение. Будешь приносить жертвы, а Бог, кажется, тебя не слышит. И тут тоже нужно терпение. То есть действие терпения, оно определено нам от начала. В той или иной форме.
3: То есть это требование Господа Бога. Интересно, а почему? Вот даже Эдемский сад, мы читаем об Эдеме. Если бы Господь, ну, чуточку раньше, чем они вкусили от этого плода, вот пришел в сад в Эдем и сказал: ну, вы молодцы, люди, вы выдержали это испытание, верно? Искушение от вас отнимается, движемся дальше.
2: Ну, да, только змей собрался в сад Эдемский, а тут раз и Господь появился.
3: Да, раз кто-то ему на хвост наступил и избавил человека от этого искушения. Но почему-то нет. Господь допускает самый пик искушения, то есть самую такую горячую фазу. Ну, как если бы, например, металл или руду, в которой находится железо там, или медь, нагреть до определенного состояния, но она не расплавилась еще. Она должна расплавиться, чтобы она расплавилась, органика должна сгореть первая от огня этого неугасимого. И этого еще недостаточно. Просто эти крупицы железа или меди, они накалятся, но от них никакого нет проку, пользы нет. От накалившихся крупиц температура поднимается, они начинают плавиться, и расплавленные соединяются в единое тело вот этого литья. И тогда раскаленная уже масса, она имеет пользу. Видимо, ну, такое сравнение можно сделать о Божьем замысле для человека. Как Христос участвовал в такой полемике с людьми, и они обвинили его в самозванстве, когда он называет себя Божьим сыном. Он, парируя, говорит, или цитирует Псалтырь, говоря: А вас же сказано самих, что вы боги. Но вы умрете как люди. Почему? Вопрос. Оказывается, человеку открыта перспектива уподобиться божеству. Но чтобы этого достигнуть, среди прочего, необходимо пройти этот сложнейший жизненный экзамен, сдать этот экзамен, получить зачет и двигаться дальше. Терпение вашим, спасайте души ваши. Мы можем терпение отождествить с некоторой силой.
2: Ну, то есть можно ли сказать, что когда речь идет о терпении, оно противопоставляется, например, действию? Ну, терпение всегда противопоставляется действию. То есть не делами вашими спасайте души ваши, да, или какой-то суетой, или деньгами вашими, или положением вашим, а именно терпением вашим. Здесь противопоставление идет в словах Христа.
3: Ну, с одной стороны, да, потому что нетерпеливость человека, в частности, она не позволяет ему нечто совершить перед Богом. Нетерпеливый человек – это человек, который совершает ошибки. Он не дождался правильного сигнала для себя или правильного выбора, правильного решения. И нетерпеливый чаще всего начинает суетиться, как мы говорим, и что-то делать против себя самого. Нетерпеливость – это, опять же, признак страха, боязни. А терпение, оно проявляет в человеке и должную меру мужества, смелости. В Писании достаточно примеров таких, даже и простейших примеров, когда люди терпением своим они спасали души ваши. Например, вдова бедная во время голода. Вот это хороший, уникальный пример терпения человека. Но смотрите, это было не просто ее молчаливое ожидание. Вот это именно то терпение, которое подкреплялось благодатью Святого Духа. Если терпение не подкрепляется благодатью Духа Святого, то оно не состоится. Сам плод терпения не состоится. В чем было терпение вдовы во время голода? То, что она, имея смертельную опасность умереть от голода, терпеливо ожидала помощи с неба. Хотя в ее словах это не было выражено, но это было выражено в ее действиях или бездействии том же. Какие были шансы у этой женщины еще немножко пожить хотя бы? Но смотрите, человеку свойственно жить. И у того же Леонида Филатова есть один блестящий такой стих, когда я не помню строфы, я помню содержание, что он говорит, что он любит жизнь. И ради этой жизни он готов в любом состоянии, в беспомощности там, или в болезни, или в бедности, но он любит жить. Ради жизни человек совершает поступки очень часто, противоречащие заповеди. Но терпение заключается в том, чтобы при любых обстоятельствах держаться за заповедь. Спросим, в чем проблема? Какая проблема держаться заповеди? А проблема в том, что заповедь не всегда человеку гарантирует жизнь. Вот почему люди приступают к заповедь? Они не дожидаются сошествия благодати Божьей начинают суетиться, то есть теряют терпение. Ну, во-первых, эта женщина могла легко для продления своей жизни, и это как бы, ну, объяснимо, ну, продать в рабство своего сына. Вариант – это крайность, но она могла бы сама себе объяснить. И сын будет живой, где-то там его на галеры посадят. И она какое-то время, а потом авось, это время пройдет, она останется жить, потом она выкупит своего сына и так далее, и так далее. Но это против совести и против заповеди. Женщина принимает другое решение. Она говорит: у меня немного хлеба, вот последняя осталась мера. Она выпекает там хлеб, они с сыном это съедают, и они будут ожидать смерти. У нее больше нет никакого шанса. Такой крайний случай, да, неприятный очень случай, но он показывает ценность терпения, во-первых, в глазах Господа Бога, и пользу для нас с вами терпения. Чаще всего люди воспринимают терпение как жертву, как урон для себя. Терпя, он что-то теряет, он не достигает чего-либо, но здесь мы видим совершенно иное. Почему женщина это оказалась, ну, выше всех обстоятельствах? Или когда начался ее подъем, когда она принимает решение? Вот наш подъем начинается, когда мы принимаем решение терпеть. И даже если это невозможно, даже если против всевозможные обстоятельства, но человек соглашается по совести и по заповеди, и какая мотивация у него? Самая такая драгоценная мотивация, когда я нечто хочу сделать, чтобы это было приятно Господу Богу. Вот такой подход. Если подход такой прагматичный, я обязан это делать, меня заставляет заповедь это делать. Но если ты пришел в такие обстоятельства, разве Господь не видел раньше, что было с тобою и к чему ты пришел? Значит, Он что-то ожидает от тебя. Как, ну, есть масса примеров. Но я возвращаюсь к этой вдове. Возможно, к ней были предложения. Интересные предложения по поводу сына ее. Я не знаю насчет поля его. Скорее всего, что она заложила это поле уже ростовщикам, потратила все полученные деньги, но она принимает решение, как бы ставя на стоп все остальные свои действия, говоря: Господи, ну такая есть фраза, фатальная, возможно, «Да будет воля Твоя». Когда человеку хорошо, вы знаете, когда он

0: И только вот этот сигнал на небеса, он может что-то решать. Может быть, и раньше, ну, Господь милостивый и человеколюбивый. И очень часто, даже когда человек не произнес «Да будет воля твоя», Господь, показывая ему свою силу, свое могущество, он избавляет его из всяких сетей, и ну, благоразумный человек приходит к покаянию, говоря, действительно, вот у меня не хватило терпения, я немножко не дождался вот это исполнение воли. Ну, женщина, с одной стороны, смирилась, это нормально, но если бы она не оказалась под этим облаком благодати Духа Святого, ничего бы дальше вот эта история не была с пророком Илией.
1: Ну да. Я думаю, что нам нужно сделать паузу на блок новостей, а после мы продолжим.
2: Радио Пилигрим.
1: Продолжаем, друзья. В студии Юрий Кривонос, доктор богословия Николай Викторович Арефьев. Мы говорим о терпении и о благодати Духа Святого. Но я так понимаю, что наша тема, она не просто о терпении, и даже не просто о терпении ожидания. Она, наверное, больше в такую, ну как бы это сравнить, спортивную область, что ли. Вот спортсмен, как пишет апостол Павел, про тех людей, которые на ристалище бегут, они воздерживаются от всего. Но у каждого спортсмена есть тренер. А иначе кто научит его терпению, спортсмена? Как ему достичь каких-то результатов, он сам не знает своих возможностей.
0: Ирина Анатольевич, ну, если нам попытаться привязывать тему к церкви современной, где нам терпение проявлять, кто наш тренер и от чего нам воздерживаться, извините-ка меня, одна из, наверное, непростых тем, да, терпение и воздержание – это нечто тождественное.
1: Ну, воздерживаться от всего. Сподвижник воздерживается от всего. Вот эта фраза, она должна нас, ну, наверное, привести в состояние бодрствования. Вот где бы я ни находился, накрыли стол богатый, ну, такой, воздержись, повели тебя в баню, хотели попарить сильно, ну, тоже не сильно там перепарься. Я не знаю, ну, какие еще можно, благ в мире много. Ну, есть от чего воздерживаться.
0: Да, даже человеку светскому действительно и шведский стол нас испытывает, и русский стол нас испытывает, и какие-то блага жизни. Фразы интересные такие, воздерживаться от всего. Насколько получается? Вопрос. Подобное исповедание, учение, ну, догматика, да, о воздержании и о терпении, оно довольно-таки ну, критично принимается. Понимаем ли мы, что мы теряем людей? Чтобы их оставить, людей, им, ну, очень многие люди, они желают обратного, к сожалению. Человеку нужно, какой-то ему нужен прогресс. А терпение, вот я вернусь, ну, к теме, но в послании к евреям тема обозначена, да? Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божью. А что терпеть нам нужно, исполняя волю Божью? В чем воздержание? Ну, я говорю о церкви. Не только индивидуально для нас с вами. Это понятно. Каждый индивидуально имеет определенные упражнения. Это вопрос аскетизма, это вопрос альтруизма в том числе, это вопрос пацифизма и многого того, что нас ставит в позицию терпения. Терпение, воздержание от чего?

0: Либо или напротив, терпение очень часто нужно для совершения того, что тебе не хочется делать. Вот какая беда еще происходит.
1: Ну,
0: не
1: Петр,
0: хочется делать.
1: Петр задал один вопрос Христу. До 7 ли раз прощать брату моему? Но, видимо, терпение заканчивалось у Петра.
0: Ну, и в этом смысле, да, говоря о терпении, мы, конечно же, прежде всего говорим о наших взаимоотношениях с людьми, с одной вот стороны, да? Терпеливость в чем проявляется? Ну, в церкви в данном случае это терпеливо, ну, проповедовать волю Божью, например. Почему терпеливо? Зачем здесь терпение нужно? Что здесь такого странного, когда мы говорим о воле Божьей, мы говорим прежде всего о проповеди Евангелия. Евангелия. Евангелие не всегда востребовано. Не всегда востребовано. И проповеднику для того, чтобы проповедовать вот это самое невостребованное Евангелие, нужно иметь должную меру терпения и настойчивости, то есть терпеливо, терпеливо из служения в служение проповедовать это священное писание. А что не устраивает? Кто может ему противостать, проповеднику? Почему проповедник может терпение потерять? Юрий Анатольевич, как вы считаете?
1: Терпение потерять? Я просто не знаю, что он тогда будет делать. Бросит проповедовать? Но, наверное, когда не хотят слушать. Вот была у нас одна новость в одной из африканских церквей. Пастор проповедовал. А потом возмутился. Он вдруг заметил, что некоторые люди там ходят где-то за той палаткой, где он проповедовал. Он остановил проповедь, вышел, надавал пинков, загнал их в палатку и потом продолжил проповедь.
0: Поколотил их, то есть.
1: Ну, немножко, да. Кончилось терпение.
0: Ну, и у людей кончилось терпение, но тем не менее...
1: Его слушать.
0: Да, для того, чтобы и читать Евангелие, размышлять о Евангелии, нужно терпение. Нужно терпение. Почему нетерпелив человек? Ему не всегда все интересно. Он склонен к тому, чтобы ему было, ну, его что-то развлекало, например. А пророки Иезекииля в народе говорили: «Пойдем послушаем его». Он интересный парень такой, да, у него интересные мысли есть. И Господь говорит, они приходят послушать тебя, как певца с приятным тенором, но совершенно не обращая внимания на то, что ты говоришь. И у проповедника есть какая опасность? Попытаться стать человеком с приятным тенором. То есть говорить то, что приятно людям, чтобы они его слушали вдохновенно, с каким-то озарением, и тогда, ну, ему будет как бы интереснее выполнять свою миссию. И, к сожалению, мы попадаемся на эти уловки, и, ну, иногда, редко, нередко, я не знаю, идем на поводу у... Ну, мы проповедники, говорю, на поводу у спроса на проповедь. То есть есть предложение, есть спрос. Конечно, спросом пользуется более что-то, ну, такое интересно сюжетное, да?
1: Да.
0: Что человеку на пользу, то, что полезно. Полезно.
1: Ну, когда-то пророк упрекнул, что если бы вам проповедовали о вине и секере, вы были бы более внимательны. Ну, так вот, если его фразу пересказать. Я вспоминаю 90-е, Николай Викторович, когда проповедовалось и время пробуждения, но шло еще одно пробуждение по стране. Вот та самая мошенническая корпорация МММ, когда люди огромными очередями стояли принести туда свои деньги. И что ими двигало? Вот понимаете, вот ведь там тоже звучали проповеди, звучали проповеди по телевизору, как можно быстро разбогатеть, ну, если так можно выразиться. И адептов было много. Чем это все закончилось, понятно.
0: Ну да. Ну, возвращаясь к теме о спортивных состязаниях, мы найдем с вами, что самое интересное в спортивных состязаниях – это финал. Да. То есть момент награждения. Когда расставляются по местам все участники, есть дипломанты, есть конкурсанты, есть участники, а есть победители, и есть один всего лишь победитель. Послушайте, какая неприятная новость, оказывается. Победитель всего лишь один. Один. Да. Так бегите, да, чтобы побеждать. И когда мы терпеливо проповедуем Евангелие, как бы в основу своего служения, очень важно в основу служения церкви утвердить проповедь Евангелия, то что происходит дальше? Книга Деяния, значит, это обращение дома Корнилия. Во-первых, терпение самого Корнилия. А Корнилии буквально в двух словах, вот каждый человек, он представляется пред благодатью неба одним, двумя словами. Читаем, в Кесарии был некоторый муж, какой-то там был человек, да, вот в Кесарии там живет какой-то, там много людей живет, именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским, и далее, благочестивый, боящийся Бога, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Четыре позиции жизни этого человека, мы их воспринимаем восторженно, говоря о Корнилии. Но если дать оценку всему тому, что он делал, вот то, что он делал, без терпения сделать невозможно. Что значит благочестивый человек? Это человек, который уважает порядок и исполняет порядок. Возможно ли порядок выполнить, не имея терпения? Никак нельзя выполнить порядок, потому что порядок, он всегда мешает мне, порядок запинает мне. Например, мне нужно перейти улицу в определенном месте, мне нужно вот на той стороне, вот в арку дома войти, и с той, и с другой стороны стоят металлические решетки. Что мне делать? Ответ верный – обойти эти решетки, выйти на пешеходный переход и перейти. Я потеряю время. А мне надо вот быстро-быстро-быстро сейчас перескочить туда. И казалось, такая мелочь, но даже в этой мелочи открывается неспособность человека быть благочестивым в малом и в большом в том числе. Если человек не способен дождаться зеленого сигнала светофора, то где гарантия, что он будет способен выполнить свои поручения перед банком, да? Выполнить поручения перед товарищами своими. Благочестие требует терпения. Вот Корнилий терпит в этом отношении. Творивший много милостыни. А что такое милостыня? Это опять же терпеть. Надо терпеть вот этих людей. Нужно терпеливо отказаться от своего законно заработанного, родного, истинного, и отдать какому-то, ну, можно дать оценку этому человеку. Почему я должен ему давать? Как помните, старина Крылов написал басню про муравья и стрекозу.
1: Ну да.
0: Муравья и стрекозу. Он говорит, послушай, ты вот пела и плясала, иди-ка и попляши. Однажды на уроке литературы одна девочка во время разбора этой басни сказала следующую мысль. Послушайте, муравей не прав. не прав. Он должен был проявить милосердие к этой несчастной, промокшему насекомому с опущенными крыльями. Действительно, как терпение, терпеливо нужно муравью открыть двери свои, какую-то там каморку запустить, эту стрекозу накормить ее, иначе никак. Нет терпения, не будет милосердия. Нет терпения, не будет страха Божьего. Однозначно. Что происходит, когда Корнилий, послушайте, не один день и не одну неделю. Это был образ его жизни. И тут же хотелось бы эту идею, ну, подчеркнуть, что терпение – это тема не сиюминутная, не оперативная тема. Вот сегодня и сейчас вот я проявлю терпение, и что-то будет, не будет. Если терпение не станет частью твоего характера, твоим принципом жизни – я терплю, потому что это принцип мой жизни. То есть в терпении, вот в данном случае активное терпение, что значит боящийся Бога? Терпеливая молитва, верно?
1: Ну да.
0: И вот эта терпеливая молитва, что она воспроизвела? Во-первых, она воспроизвела, эта терпеливая молитва, внимание Господа Бога, терпение в жизни – может быть, мы не до конца понимаем этой специфики нашей с вами жизни, что мы все ходим пред Господом Богом. Мы ходим пред Его ангелами. И то, что мы делаем или не делаем, это все видно перед престолом. И когда человек, вот подобие Корнилия, проявляет терпение, к нему особенное отношение. Здесь нет толпы. Вот здесь уже терпеливый человек находится под пристальным вниманием Господа Бога, и к нему приходит ангел. И он терпеливо его выслушивает. И дальше вот такие шаги терпения. И что воспроизводит терпение? Терпеливо он ожидает, опять же, прихода какого-то человека, он знать не знает этого Петра, кто он, для чего он, почему он, но он терпеливо ожидает. Когда мы в молитве сделали запрос пред Господом, нам должно терпеливо ожидать. А если не так, то может не быть результата. Как, помните, человек слепорожденный встречает Христа, Христос, вернее, обращает на него внимание. А этот человек, он уже, само собой, разумеется, терпеливый. Он, ну, а куда? У него что, выбор есть какой-либо? Работать он не может, социальных программ никаких не существует. Иудеям на него наплевать. В синагоге он никто, ничто. То есть никто не ставит такой вопрос. Послушайте, это наш позор. Да? Послушайте, здесь открывается тема нетерпения других. Они его не могли терпеть. Он им был противен, этот человек. И когда он прозрел, вы помните их реакция? Они стали выяснять, ты что, и правда был слепой? Но Христос увидел терпение этого человека, подошел к нему, и он испытал его терпение. Он ему намазал брением глаза и говорит, пойди умойся в купальню Силам. Интересное, как бы... такой эпизод по жизни он нас может встретить. До исцеления осталось, ну, совсем немного. Сколько там пройти в купальню села, да? Ну, допустим, час. Ну, предположим, что час. Мы здесь быстро летаем на автомобилях, тогда люди ходили пешком, тем более человек слепой. Открывается терпение Христа. Друзья мои, вот для нас... источник назидания – терпение самого Христа. Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Это слово обращено не только к иудеям. Оно ко всем нам обращено и говорит о великом долготерпении Спасителя, который терпит. Смотрите, он даже в такой простейшей ситуации терпит, когда вот этот человек, может быть, спотыкаясь, ища провожатого кого-то. Ну, я понимаю, что ученики провели, а учитель смиренно ожидает, он смиренно ожидает, и приходит этот человек, принеся плод своего терпения, он исцелен, он прозрел. Вот так же и Корнилий. Он посылает людей и в терпении ожидает, не знает сам, чего ожидает. Понимаете? Что мы можем предположить в этом отношении? Что терпение, оно как бы вызывает или создает благоприятную атмосферу для сошествия Духа Святого, для умиления сердца. Вот терпеливый человек – человек приятный, приятный. Вот Наимень была приятная когда-то, верно? Почему она была приятной? Потому что она не раздражалась, не суетилась, не бегала взад, вперед. Она находилась на том месте до определенного момента, потом она себя назвала Горькою. И терпеливо не по своей воле ожидает Корнилий. Он исполнен благодати Духа Святого, друзья мои. Вот основная, как бы, квинтэссенция этой темы. Сначала терпение, а потом исполнение Духом Святым. Вот это атмосфера благодати.
1: А правильно ли это? Ну вот я, знаете, размышляю над чем. Опять же, почему я в контексте сегодняшнего разговора затронул спортивную тему. Есть спортсмены, известные и великие спортсмены. И когда какой-то человек в спорте добивается серьезных результатов, очень часто задаются вопросом, кто его тренер, кто его, как это там, кто занимается его диетой, кто занимается там его здоровьем. То есть там есть обязательно с ним кто-то, кто идет с ним рядом. И это не один человек, это бывает целая группа людей. И мне вот все-таки представляется, что утешение от Духа Святого – это то, что нам действительно дает силы в терпении. Мы не зарабатываем Дух Святой своим терпением, а мы тогда обретаем терпеливость, когда мы Ему доверяем и когда позволяем Ему нас утешать.
0: Юрий Анатольевич, но в чем секрет? Должен быть сделан первый шаг.
1: Ну.
0: Если не сделан первый шаг, то есть мне хотелось бы, чтобы благодать Духа Святого, ну, так мне хотелось бы, она вот сошла на меня и всегда была, но я должен сделать первый шаг. Я должен себя обозначить. Если брать в пример саму систему наставничества, с чего начинается наставничество? Объявление повесили на столбе. Такой-то преподаватель собирает школу учеников. С этого начинается, да?
1: Ну, к примеру.
0: Ну, к примеру, да, к примеру. Следующий шаг. Приходят ученики.
1: Да, есть
0: такое. Они приходят, ученики, понимаете?
1: Ну, мамы их приводят, да.
0: Мамы их приводят, они сами приходят. С чего начинается их этот путь к Олимпу? Он начинается с терпеливого выслушивания того, что будет им рассказывать этот какой-то странный человек. А сейчас он им ничего не дал. Послушайте, у них ничего нет, кроме какого-то призрачного будущего. Вот на стене фотографии его учеников, которые оказались победителями, медали, золото, серебро, кубки. Но вот они жалкие, они слабые, ничего не значащие, и чтобы вот эти кубки им засветили, им нужно принять решение быть терпеливыми. Ну, и тогда снисходит уже вот здесь, в данном случае, озарение самого учителя, его вдохновение, оно переносится на учеников. И с нами то же самое происходит.
1: Ну да. Ну, я, кстати, нередко вижу, проходя мимо каких-нибудь таких спортивных секций, в окна выставлены как раз вот эти самые награды. Ну, разные там, пластмассовые, железные, там, кубки, все ярко в окнах сверкает под светом солнца. Это приглашение. Это приглашение.
0: Да, приглашение в общество терпеливых. Терпеливых. Я, например, прохожу мимо музыкальной школы. А там кабинет по занятиям сольфеджио, окна выходят на сторону тротуара, и кто-то разыгрывает гаммы. Я пока прошел 3 минуты, мне это уже надоело, честно говоря. Это неинтересно. Это нудно. Я как-то или в общежитии, не помню, где-то сталкивался с скрипачами. Ну, а. Подобного испытания сложно найти, когда человек часами играет гаммы. Это слушать-то терпения не хватает. А как этим заниматься? Но если часами не разыгрывать гаммы, то ничего не получится, ну, в том же музыкальном искусстве. Если часами не поднимать металлические эти блины, нудно, в поту, больно, есть хочется, а есть ограничения, ты не можешь себе позволить, как, например, ну, опытные там вокалисты, да, перед концертом, они ж не кушают от пуза, да, как хотелось бы. Они в воздержании, иначе да. Они не смогут свои все голосовые качества проявить. Но здесь надо сначала терпение, верно, а потом уже двигаться, если еще и получится, если еще конкуренты не сбросят плечом тебя в сторону на обочину. Вот сколько нюансов открывается в теме терпения, но есть перспектива очень хорошая, блестящая перспектива. Это везде по жизни. Самое элементарное, ну, в народе говорят, первый блин комом, например, да? Первый блин комом. Для некоторых первый блин комом становится последним. Зачем оно мне надо? Это не мое. Не получится. Я не хочу, я хочу там, где у меня будет успех. Нигде успеха не будет, если ты не переживешь первого блина комом, потом сделаешь определенные выводы и что-то изменишь, и терпеливо будешь добиваться того, что ожидает от тебя Господь. Тема, ну, терпения, она касается всех уровней, ну, развития. Это не только, ну, люди, которые поставлены в церкви там проповедовать или еще нечто делать. Это для каждого человека в вере необходимо проявлять терпение.
1: Да, мне кажется, ничего так больше не наносит вред человеку, любому человеку, а особенно когда он уже, наверное, достиг такого подросткового возраста, как возможность получать все сразу. Быстро и сразу. Даже богатые, состоятельные люди в этом мире вдруг поняли и осознали, что детей надо отправлять учиться, детей нужно учить работать, дети должны терпеливо подниматься по лестнице в бизнесе, начиная там от грузчика или уборщика до вот верхних структур, но проходя весь путь, иначе это катастрофа.
0: Нетерпение. Жалко детей, Юрий Анатольевич. Хочется, чтобы они того, что мы прошли, не проходили, им полегче, помягче, послаще, а получается все во вред. Да, да, не во благо, а во вред.
1: Ну, я скажу так, да, действительно, страны, цивилизации, которые прошли голод, да, допустим, ну, вот какие-то народы, да, потом на детях не экономили. Ну, вот возьмите Китай, например. А поэтому, ну, ты смотришь на этих китайчат молодых, ну, они такие покрупнее своих родителей раза в два. Полезно ли? Вопрос. Может быть, они по-другому школой берут. Вот там учатся терпение.
0: Ну, а нам полезно всегда. Век живи, век учись. И век терпи. Терпением вашим спасайте души ваши. Терпеливый он лучше храброго. А уже долго терпеливый человек – это чемпион.
1: Да.
0: Поэтому это желаешь быть чемпионом, принимай вдохновение в программе нашей сегодняшней и этой теме.
1: Хорошо. Спасибо, Николай Викторович. Спасибо, друзья. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, за то, что помогаете нам технически становиться лучше и предупреждаете вовремя. Увидимся.
0: Да, всего доброго, всем хорошего дня.

0: Аудиомысли представляет.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Седрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Кристаллы веры. Жили-были два соседа, один очень набожный, а второй тоже верующий, но всегда завидовавший вере первого. Так и велось, что один из них делал все для того, чтобы воплотить истинные веры в жизнь. Второй же, видя это, только дивился энергией первого, его несгибаемой вере. Много разного случалось в жизни, но один из них всегда был непреклонен в своих решениях и поступках, всегда проявлял острый ум при решении проблем и всегда направлял свет своего ума на доказательство вопросов веры. Второй же, видя недосягаемость для самого себя, стать хоть когда-нибудь таким, решал свои дела житейским способом и только успокаивал себя, приговаривая, что, быть может, и он когда-нибудь будет столь умным и сильным, как его более верующий сосед. Или от бессилия своего в решении глобальных проблем, или от того, что каждая проблема занимала у него намного больше времени, чем у первого, он научился радоваться даже тогда, когда встречал проблему. Ему просто уж больше ничего не оставалось, как радоваться. Потом судьба разлучила соседей, и второй оказался вынужден уехать в далекие места. Он уехал и, в конце концов, забыл первого, решал свои проблемы все так же своими спокойными методами. Только с каждым годом он все легче и легче относился к жизни, и тихая радость поселилась в нем. И вот он однажды умер. Он оказался на небесах, и ангелы сказали, что ему уготован рай. Он сначала удивился, но потом с радостью принял эту новость. Через какое-то время он спросил у ангелов, могут ли они выполнить одно его желание. Ангелы ответили, что сделают это с радостью. Он спросил о своем соседе. Ему хотелось узнать, что же случилось с ним, потому как более религиозного человека он не видел. Тогда ангелы подхватили его и отнесли на высокую гору, где стояла статуя. «Он всю жизнь кристаллизовал веру в себе», — сказали ангелы. «Вот теперь он неподвижен. Он стремился к совершенству и стал им, и теперь ему совершенно неведома обычная радость». «Но разве это камень?» — спросил бывший сосед. «Нет, это не камень. Это огромный кристалл. Душа», — отвечали ангелы, — «и мы все можем любоваться им».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 сентября. Исповедуйте слово. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Псалом 118, 172 стих. Божье слово — это величайшее сокровище. Оно содержит мудрость, наставление, истину, то есть все то, что может наполнить смыслом нашу жизнь, сделать ее эффективной и успешной. Мы должны включать отрывки из слова в свои молитвы, исповедуя их в любых жизненных обстоятельствах. Слово «исповедовать» означает произносить то же самое. То есть, когда мы исповедуем слово, мы говорим то же самое, что написано в нем. Мы соглашаемся с тем, что в нем говорится. Если вы действительно стремитесь к глубоким отношениям с Богом, вы должны быть в согласии с Ним, а в этом вам поможет исповедание Его Слова. Постоянное исповедание совершенствует знание Слова и укрепляет веру в Бога, помогает точнее выражать свои мысли в молитвах и делает их более эффективными. Для того, чтобы исповедовать Слово, нам нужно знать его. Мы можем соглашаться с Богом лишь тогда, когда знаем, что Он совершил и что Он сказал. Я часто встречаю людей, которые просят Бога дать им то, что у них уже есть, или сделать их такими, какими они уже являются. В таких случаях мне хочется сказать: «Зачем вы молитесь об этом? Ведь Бог уже сделал то, о чем вы его просили». Нет необходимости просить Бога благословить нас, потому что Он уже это сделал. Лучше сказать: «Боже, благодарю Тебя за то, что я благословлен, согласно Твоему Слову». Бессмысленно молиться и просить у Бога то, что Он уже дал нам. Когда мы молимся по Слову или напоминаем Богу какие-то отрывки из Него, мы демонстрируем уважение к Его Слову и напоминаем самим себе о том, что в нем сказано. Каждый раз, когда мы произносим Божье Слово, мы высвобождаем духовную силу, способную изменить многое. Божье Слово на сегодня. Божье Слово, исходящее из ваших уст, это один из наиболее мощных источников силы на небесах и на земле. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 15 сентября, и тема сегодня — опасность. Место Писания, второе послание к Коринфянам, 11 глава. Я прочитаю с 26 стиха. Здесь апостол Павел рассказывает о своей жизни и о том, что он пережил. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках. Обратите внимание на слово «опасность». И далее. В опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. Павел снова и снова повторяет слово «опасность». Греческое слово «киндунос». Этим словом называли настоящую опасность. Павел говорит, на протяжении служения я был во множестве опасных ситуаций. Это означает, что Павел был готов идти туда, куда большинство людей идти не хотели. И если вы на самом деле делаете то, что поручил Бог, вам придется делать шаги веры и, возможно, даже делать то, что другие люди делать не хотят. Будет присутствовать риск, но позвольте вам сказать, ваша награда того стоит. Когда вы видите, что люди спасаются, их жизнь меняется, к ним приходит Божье благословение, вы радуетесь, что сказали «да», невзирая на то, что это было сопряжено с определенным риском. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РСЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Стой! Где это я? Вода. Вокруг везде вода. Где я?
1: Ты кто?
2: Стой, там не подходи!
1: Да не кричи ты, кто ты?
2: Я не знаю. Я только что здесь оказалась, здесь и...
1: Ну, имя-то у тебя есть?
0: Что? Имя? У меня что, имя должно быть, да?
2: Что ты так смотришь на меня?
1: Рука.
2: Что рука?
1: У тебя рука точь-в-точь, как у меня. Ты почти такая же, как я. А я думал, я один тут такой. Понял. Ты кость от костей моих и плоть от плоти моей.
2: Ты сам понял, что сказал?
1: Понимаешь, вчера Творец погрузил меня в глубокий сон. И вот, когда я спал, он взял у меня ребро и создал тебя. Понимаешь теперь? Ты кость от костей моих и плоть от плоти моей.
0: Вот оно что. Значит, я... Как ты там сказал? Кость от костей твоих.
1: Ну да, и плоть от плоти моей.
0: А, ну этот Творец, это он что ли построил эту штуку? Ну, на которой мы сейчас по воде плывем.
1: Угу. Это вообще-то лодка называется.
0: Лодка?
1: Угу. Творец создал лодку и разрешил нам с тобой ей управлять.
0: Ух ты! Управлять?
1: Угу. Мы можем плыть в любом направлении.
0: Слушай, а ну вот этот Творец, он сказал, куда мы должны плыть?
1: Угу. Вот, смотри, он дал нам вот это руководство. Здесь все написано.
0: Но тут же везде вода вокруг. Какая разница, куда плыть?
1: Здесь не везде вода. Здесь есть острова, есть пляжи, есть специальные места для рыбалки. И согласно инструкциям Творца, сейчас наша лодка держит путь как раз к месту для рыбалки.
0: К месту для рыбалки? А это что?
1: Ну, это место, где можно добыть что-нибудь поесть, понимаешь? Ам-ам, понимаешь?
0: Что-что, ам-ам, я понимаю уж очень хорошо. Я давно уже с голоду умираю.
1: Ну вот, а рыба – это как раз то, что мы можем есть.
0: А как эту рыбу мы поймаем, когда доберемся до нужного места?
1: Ну вот же руководство. Здесь все, что нам нужно знать, чтобы выжить. Включая то, как поймать рыбу в воде.
0: Так она значит в воде?
1: Угу.
0: Слушай, а зачем нам ждать, пока мы доедем до места для рыбалки? Почему мы не можем вытащить эту рыбу из воды прямо сейчас?
1: Потому что в руководстве сказано, где можно и где нельзя ловить, понятно?
0: Но ведь если вокруг нас повсюду вода, а рыба живет в воде, значит, где-то рядом с нами должна быть эта самая рыба. Зачем же мы еще куда-то плывем?
1: Ну, в руководстве ведь написано, сначала нужно добраться до места для рыбалки.
0: Да зачем туда переться? Я есть хочу!
1: Я не знаю, почему мы не должны ловить рыбу здесь, но Творец умнее нас, и в его руководстве сказано, что сначала нужно добраться до...
0: Но это же смешно! Рыба живет в воде. Вокруг нас везде вода. Почему мы не можем остановиться и наловить эту самую рыбу?
1: Послушай, Творец знает о рыбе, которую он сотворил, больше, чем мы с тобой. Поэтому, если Творец написал, что нам следует сначала добраться до того места, у него, наверное, была на то причина.
0: А ну-ка, дай-ка мне взглянуть на это руководство. Интересно, интересно, что там у него за причина?
1: Творец не всегда объясняет нам причины. Иначе я бы эту книгу просто не мог бы с собой таскать.
0: Так-так... Он, значит, говоришь, не всегда объясняет причины. Угу. Я считаю, что мы немедленно должны остановиться и достать рыбу из воды.
1: А я считаю, что мы должны доверять Творцу и делать так, как написано в руководстве.
0: Почему я должна доверять этому Творцу, если он не объяснил нам причину?
1: Ну, он ведь каким-то образом создал меня из праха, а затем от кости и плоти моей он сотворил тебя. Разве после этого ему нельзя доверять?
0: Ну, не знаю, не знаю. Есть ужасно хочется. Все! Я останавливаю лодку.
1: Так, ну как это тут? Она точно кость от костей моих и плоть от плоти моей.
0: Ну дай же руку, что смотришь-то?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете
5: «Христианское радио».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 19. О внешнем образе жизни и правах народа христианского. Но града этого вовсе не касается, какого кто держится внешнего образа и обычая жизни, лишь бы это не было против множественных заповедей и против той веры, которая приводит к Богу. Поэтому и самих философов, когда они становятся христианами, он заставляет переменить не одежду и образ жизни, вовсе не препятствующие религии, а ложные догмы. Потому и той особенности, которую Варун указал в Киниках, град Божий решительно не придает значения, если она не выражается в бесстыдстве и распутстве. Относительно же тех трех родов жизни, то есть свободный от житейских дел, деятельный или образованный из того и другого ее родов, то хотя и может каждый без вреда для веры проводить жизнь во всяком упомянутом роде и достигнуть вечных наград, важно, однако же, то, какого из них держится он из любви к истине, какому посвящает себя из долга любви. И каждый не настолько должен чураться житейских дел, чтобы в этом своем покое не думать о пользе ближнего, и не настолько быть деятельным, чтобы не предаваться размышлению о Боге. В покое от дел не бездеятельная праздность должна доставлять удовольствие, а изыскание или открытие истины, чтобы каждый преуспевал в ней, чтобы сохранил, что открыл, и другому не завидовал. При деятельности же предметом любви должны быть не почет в настоящей жизни или власть, ибо все суетно под солнцем, а само дело, которое делается, порою посредством почета и власти, если делается правильно и с пользой, то есть так, чтобы могло послужить тому благосостоянию подчиненных, которое соответствует воле Божией, как об этом мы уже говорили выше. Поэтому апостол говорит: «Если кто епископство желает, доброго дела желает». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 1. Апостол хотел пояснить, что такое епископство. Это название дела, а не чести. Слово это греческое, и смысл его таков, что поставленный над чем-нибудь надзирает за тем, над чем поставлен, имея о нем попечение. Ибо первая часть значит «супер», «над», вторая же «интенцио», «цель», «намерение». Следовательно, мы можем, если захотим, выразить это греческое слово латинским словом «суперинтендеры» — «надзирать», чтобы дать понять, что тот не епископ, кто предпочитает начальствовать, а не приносить пользу. Итак, ревностное стремление к познанию истины не воспрещается никому. Это похвальная сторона покоя от житейских дел. Но высшего места, без которого невозможно управление народом, хотя бы на него вступали и занимали его как следует, добиваться, однако же, неприлично. Святого покоя ищет любовь к истине. Общественные обязанности принимает на себя неизбежный долг любви. Если никто этого бремени не налагает, следует пользоваться досугом для познания и созерцания истины. Если же его налагают, его следует принять по неизбежному долгу любви. Но и в последнем случае не следует отказываться от удовольствия, доставляемого истиной, чтобы та приятность не исчезла, а эта необходимость не подавила. Глава 20. О том, что сограждане святых в течение настоящей жизни блаженны надеждою. Если таким образом высочайшее благо града Божия заключается в мире вечном и совершенном, не в том, который переживают смертные, рождаясь и умирая, а в том, в котором пребывают бессмертные, не терпя вовсе никакого бедствия, то кто станет отрицать, что та жизнь блаженнейшая, или кто не признает, что в сравнении с тою настоящая жизнь самая жалкая, какими бы внешними, душевными и телесными благами она ни изобиловала. Впрочем, кто проводит последнюю так, что пользуется этой для достижения той, составляющей предмет его пламенной любви и непоколебимой надежды, о том не без основания можно сказать, что он и в настоящей жизни блажен, но только надеждой, а не в действительности. Настоящая же действительность без этой надежды есть блаженство ложное и бедствие великое, ибо пользуется неистинными душевными благами. То неистинная мудрость, которая свои усилия в том, что она разумно различает, мужественно совершает, умеренно сдерживает, справедливо распределяет, направляет не к тому концу, в котором Бог все во всем, первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28, а с Ним вечность неизменная, мир совершенный.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: наставления.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Моя одежда препятствовала. Помню, как я, молодой проповедник, проповедовал до 5000 человекам на конференции в Лос-Анджелесе. Из них, по крайней мере, 2000 были христиане-хиппи. Они совсем недавно были рождены свыше и вышли из общества хиппи. Босиком, с длинными волосами и рваной одежде, они лежали, распластавшись на полу. Я же в тот вечер был одет в элегантный синий пиджак с острым галстуком по последней моде, в расклешенных брюках и в блестящих ботинках. Когда я вышел на сцену, я сказал этим детям: «Некоторые из вас выглядят ужасно. Оденьтесь в приличную одежду и подстригитесь, прежде чем придете завтра». После служения я встретился с делегацией этих длинноволосых молодых христиан-хиппи. Один из них провел пальцем по воротнику моего модного костюма и сказал: «Какой красивый костюм!» Затем он посмотрел на меня и сказал: «Брат Дэвид, мы не видели Иисуса сегодня». «Почему?» – спросил я. «Ваша одежда препятствовала», – ответил мне он. «Я считал их слишком раздетыми, а они меня слишком одетыми». Эти дети были искренними, они не пытались посмеяться надо мной. Они плакали, говоря мне: «Мы считаем, что ты человек Божий, но чего-то в тебе не хватает». Теперь я знаю, что мне не хватало милосердия. Я больше никогда не возвращался к этому вопросу. Бог преподал мне сильный урок, и я молюсь, чтобы он остался в моем сердце. Многие христиане считают достаточным главное отказаться от зла, выйти из мира, осветиться и оставаться в чистоте. Мы думаем, что мы чисты, когда мы не курим, не пьем, не блудим или прелюбодействуем. Никто больше меня не проповедовал о чистоте. Но по словам Иакова, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Да, сначала мы должны стать чистыми, но за этим должны следовать милость, благость, доброта, скромность, беспристрастность и нелицемерность. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом. Но идя земным путем, дорожите

Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный, не унижай ее, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует крепость.

окутывают грустью и пустотой. Что ощущаешь себя здесь?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратуры 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не дашь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты – Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество Свое среди народов. Ты избавил мышцу и народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содроглась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона.
2: Глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Если, отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я вас дам», говорит Господь, и еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души.
3: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Иеремии, глава 1. Слова Иеремии, сына Хилкиина и священника в Анафофе, в земле Вениаминовой, которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. И было ко мне слово Господне: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О, Господи, Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: «Вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». И было слово Господне ко мне: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И было слово Господне ко мне в другой раз: «Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь: «От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот, я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских, и произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты, припаяв чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом, и железным столбом, и медную стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его, и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Глава 2. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима, Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигло их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня, и пошли за суетой, и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил, и где не обитал человек? И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему». Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь ему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычею? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею, города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам. А между тем, на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал». Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себе щелоку. Нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернял себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающий воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждою. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю чужих, и буду ходить во след их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев, а не цари их. Князья их, и священники их, и пророки их говорят дереву, ты мой отец, и камню, ты родил меня, ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить, встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешали против меня, говорит Господь. Вот что поражал я детей ваших. Они не приняли вразумление. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род! Внемлите вы слову Господню. Был ли я пустыню для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня? Нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе. И несмотря на все это, говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот, я буду судиться с тобою за то, что ты говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты как же будешь посрамлена в Египте, как была посрамлена Сирию? И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

только с тобой я буду счастлив, я буду счастлив в любви. Только с тобой горе, несчастье и все, что напрасно, сгорит. Я буду там.

0: Сынок, для меня самая большая радость сидеть вот так с тобой и собирать эту модельку самолета.
1: Пап, только давай на этот раз по схеме собирать.
0: Да зачем нам эта схема, сынок? Чего у нас, своей головы нет?
2: Чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
1: Пап, подожди, эти детальки не подходят.
0: Эта штука должна сюда вставиться.
1: Ой.
0: Ничего, ничего страшного, самолеты без шасси неплохо будет смотреться.
1: Папа! Здесь по схеме нет никакого шасси.
2: Я же говорю, чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
0: Знаешь, сынок, ничего страшного. У нас будет такой, знаешь, побитый в бою самолет.
1: Но, пап, я хочу, чтобы он был как на этой картинке.
0: А ну-ка, подай мне сюда паяльную лампу. Да, немного не то получилось, что я хотел.
2: Библия говорит, что мы не должны полагаться на свой разум, но во всех путях познавать Господа.
0: Так, теперь добавим немного грязи, вот тут немного листьев, вот так. И что у нас получилось?
1: Еще одна сбитая раскоряка.
0: А по-моему, самый удачный из всех, которые я собрал.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РСЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Мне приснилось ночью много золота. Не знаток я всяких там примет. Просто жизнь на сон и явь расколота, где, увы, всегда чего-то нет. День и ночь душа в каких-то поисках, согрешая или не греша, временным, затянутая поясом, ищет что-то вечное душа. Я не помню своего рождения, первый крик, шум, запахи и свет. Было ли все это пробуждением, или я уснул на много лет? Мало правды, только исторической, мол, эдемский кризис все сгубил. Был ли плод запретный наркотическим? Неизвестно, может быть, и был. Хочется в воскресной жизни, утренней, где не важно время, дни, года, качественно новой жизни, внутренней, чтоб проснуться раз и навсегда. Спится хорошо обычно с молоду, и бывает снится всякий бред. Мне приснилось ночью много золота, видно от того, что денег нет.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, совместимы ли позиции кальвинизма и арминианства?
1: Смотря в каком смысле мы используем слово «совместимы». Если мы говорим о принадлежности людей, которые придерживаются одной позиции и другой позиции, церкви, Христу, принадлежности их Евангелию Иисуса Христа, то, конечно же, да, эти люди, и одни, и другие, они признают Бога Всевышним, Всемогущим правителем неба и земли, Творцом, Создателем, Тот, кто спас людей. Они и те, и другие признают человека греховным, абсолютно грешным. И те, и другие признают то, что только кровь Иисуса Христа может стать инструментом спасения. И те, и другие признают, что спасение может получить человек, может быть получено человеком только по благодати, оно никаким образом не может быть заслужено. По этой причине, или с этой точки зрения, мы можем сказать, что эти две позиции очень близки. И одна, и другая является продолжением евангельской позиции, то есть позиции, фокусирующейся на жертве Иисуса Христа. То есть это позиции не сакраментальные, то есть они не связаны с упованием на то, что таинствами человек спасается или какими-то церемониями. Это позиции евангельские. Они говорят о том, что Евангелие Иисуса Христа – единственный инструмент для спасения. Вместе с тем, с точки зрения философской или, может быть, теологическо-философской, эти две позиции, конечно, радикально противоположные. Они предполагают, они по-разному расставляют акценты, и они предполагают разную схему решения парадокса, с которым мы сталкиваемся. Этот парадокс между или сложность примирения Божьей суверенной власти и человеческой ответственности, он выражается или находит свои решения по-разному. Если в кальвинизме решение этого вопроса чаще всего в классическом кальвинизме сводится к следующему. Люди говорят, или представители этой позиции говорят о том, что Бог действительно суверен, Он велик, Он всем управляет, и человек несет полную ответственность за то, что человек делает. Каким образом эти две точки сходятся в одном, мы не знаем, они как-то согласованы у Бога, и когда мы придем в вечность, вот там и будет ясно. Вот таким образом решается это напряжение в системе тех людей, которые называют себя или которых называют кальвинистами. Представители арминианской позиции, они решают этот вопрос по-другому. Они говорят, ну это несправедливо, это нелогично, и поэтому нужно найти все-таки, попытаться все-таки найти это решение, таким образом и Бог будет выглядеть в лучшем свете, и людям понятнее будет. И они предлагают вот это учение о предварительной благодати, которое делает человека, вводит в состояние ответственности, в котором он и может принять решение, принять Христа или отвергнуть, и таким образом они объясняют. Ну, как мы уже говорили, проблема этой позиции в том, что она не подтверждена Священным Писанием, или точнее, она не исходит из Священного Писания, она просто внесена туда со стороны. И поэтому эти люди фактически мало что решают в этой проблеме. На мой взгляд, вторая позиция, арминианская, слабее. Слабее в том, что акцент в этой позиции, он сводится больше к человеку, он с Бога переводится больше на человека. Когда мы говорим о Священном Писании, то в Библии абсолютно очевидно, что вся слава принадлежит Богу. Бог – источник всего, Бог действительно является автором нашего спасения, и написано все из Него, им и к Нему. И по этой причине, на мой взгляд, чем больше мы отдадим Богу славу, тем ближе мы будем к Священному Писанию. Правда, мы останемся с неразрешенным противоречием, тем, что человек при всем этом продолжает нести ответственность. Но ведь у нас есть много других неразрешенных противоречий, как, например, триединство Божие. Бог – три личности в одном Боге, мы видим, что они имеют одну природу, они едины, вот откуда понятие Троица. есть многие люди, которые считают себя христианами, которые никак не могут с этим согласиться. Например, люди, которые относятся к движению свидетелей Иеговы, они не могут согласиться с этим. Каким образом, так он их три или один? Или же другой вопрос, в котором есть это напряжение, необъяснимое на нашей точке, вернее, с нашей стороны вечности. Мы не можем понять, каким образом Библия, она является одновременно абсолютным, точным, непогрешимым Божьим Словом, и в то же самое время она является словом, которое, или книгой, которая написана людьми. Там, где есть люди, там всегда будут ошибки. Нет таких произведений, в которых не было бы ошибок. И по этой причине некоторые люди и не соглашаются с безошибочностью Писания, потому что существует это напряжение. Исходя из того, что мы видим в Священном Писании, вопрос Божьей суверенности и воли и ответственности человека, он относится к этой же самой категории. Категории того, что мы не можем понять, каким образом эти два понятия, они разрешаются здесь, на земле. Но мы точно знаем, что Писание ясно говорит о том, что Бог суверен. Мы точно знаем, что Писание говорит о том, что каждый человек будет нести абсолютную ответственность за то, что он делает, за те решения, которые он принимает.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

0: мой лучший друг.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 сентября. Учитесь у Иисуса. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Евангелие от Луки, 23:34. Мне кажется, то, как люди молятся и о чем они молятся, говорит многое об их характере и о духовной зрелости. Было время, когда моя молитвенная жизнь свидетельствовала о моей духовной незрелости. Хотя в тот период я была рожденной свыше и крещенной Святым Духом проповедницей, мои молитвы были очень эгоистичными, плотскими. Мои молитвы, по сути, сводились к списку просьб, которые, по моему убеждению, Бог обязан был исполнить, чтобы я была счастливой. Все эти просьбы касались обыденных проблем. «Господь, помоги моему служению вырасти. Дай нам новую машину. Сделай то и сделай это. Измени Дэйва. Научи моих детей вести себя правильно». И так далее. В ответ я услышала от Бога следующее. «Я хочу, чтобы ты изучила молитвы Иисуса и молитвы Павла. Потом мы поговорим с тобой о твоей духовной жизни». В Библии содержится немало молитв, особенно в псалмах, но Бог обратил мое внимание на молитвы Иисуса, которые мы находим в Евангелиях, и на молитвы Павла, которые можно прочитать в посланиях. Когда я начала следовать в молитвах примеру Иисуса, я обнаружила, что нет более эффективной молитвы, нежели молитва, основанная на Божьем Слове, потому что именно Слово показывает, что для Бога по-настоящему важно. Одна из молитв Иисуса приведена в нашем сегодняшнем стихе. Он также просил: «Освети их, очисти, отдели для себя, сделай их святыми своей истиной. Слово Твое – это истина». Евангелие от Иоанна 17:17. Он молился о единстве в своем народе. Смотрите Евангелие от Иоанна 17:23. И конкретно о Петре. «Но я молился о тебе, чтобы твоя вера не ослабела». Евангелие от Луки 22:32. Я призываю вас перечитать Евангелие и обратить внимание на молитвы Иисуса, а потом следовать его примеру, когда вы говорите с Богом и слушаете его голос. Божье слово на сегодня. Молитесь, чтобы Бог показал вам, как сильно Он любит вас, чтобы вы всегда помнили об этом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Я слышал шум.

на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава Твоя.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 77, учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скрою

0: от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня». Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб, может ли приготовить мясо народу своему? Господь услышал, и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение его. Он повелел облакам свыше, и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им». Хлеб ангельский ел человек, послал он пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их среди стана их, около жилищ их, и они ели, и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам его, и погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грехи и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на земле Цоан. И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусеницы, и труд их – саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их – льдом. Скот их предал граду, и стада их – молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезу гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустынею, вел их безопасно. И они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали, и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук». Огорчали его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность его. услышал Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, Скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноше его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от даящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое, Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Глава 11. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней засвидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Веру иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сие умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне и Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня и избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
1: Вы слушаете план победы.
0: Глава третья. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась, и видела это вероломная сестра ее, Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала». И явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница». «Дочь Израилева, — говорит Господь, — я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, — говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион». «И дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, — говорит Господь, — не буду говорить более, ковчег завета Господне. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим. Мы и отцы наши от юности нашей до сего дня и не слушались голоса Господа Бога нашего». Глава 4. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь ко мне, — обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь китаться, и будешь клясться, жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле, взывайте громко и говорите, соберитесь и пойдем в укрепленные города». «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель». Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустыню. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас». «И будет в тот день, — говорит Господь, — замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки». И сказал я, «О Господи Боже, неужели ты обольщал только народ сей и Иерусалим, говоря, мир будет у вас, а между тем меч доходит до души?» В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму, «Жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения, и придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними». Вот, поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, конь его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли? Ибо уже несется голос от Дана и гибель на весь с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего. Волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани». «Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слышать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, у них нет смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света». Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о том земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того». От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос как бы женщины в родах, стон как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. «О горе мне! Душа моя изнывает пред убийцами!»

теме пойдем веселиться и кутить, и смеяться, и потом нас не поссорить, не купить. У тебя твои дары, ты, наверное, одинок, а я выбрался с дыры, и весь мир у моих.

вошла стрела в мой бок. Земля плыла и кровь текла, но кто стрелял?

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Мы не рабы, рабы не мы. Кажется, этот старый лозунг уже остался где-то в прошлом веке. Давно отгремели пролетарские восстания, ушли в прошлое марксистские идеи, и несмотря на то, что экономически люди стали жить лучше, а социальные вопросы решаются эффективнее, рабство остается серьезной проблемой человечества. И вопрос тут не в бесправной эксплуатации человека человеком по классическому варианту, а в способности самого человека делаться рабом пороков, зависимостей, идей, корпораций, банков и многого другого. 1 Коринфянам 7:23. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков», пишет апостол Павел. В чем же суть всякого рабства? У раба нет связи со своим отечеством, он от него отделен. Может, по своей вине, а может, в результате вероломства. А если нет отечества, нет и будущего. Любая зависимость, идея, грех требует платы. Отречься от веры, забыть Бога, оставить связь с небом. Все, что пытается отнять у нас благодать Христову, несомненно, несет с собой рабство. Лишенные небесного отечества – жалкие люди. Они получили удивительное наследство и продали его по сходной цене. Поменяли вечное на временное. Христос принес нам истинную свободу. И она не только в том, чтобы помочь нам бросить пить, курить, наркоманить и вредить себе и другим разными способами, а в том, что Он каждого из нас делает буквально совладельцами Царства Небесного. Как написано: «А если сыны, то и наследники». Наш Небесный Отец приготовил для нас необыкновенную вселенную, где обитает правда и нет угнетенных и обездоленных. Будем чаще думать об этом и дорожить своей свободой.
0: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, в прошлой передаче вы говорили о том, что люди рождаются духовно мертвыми. Скажите, как быть с детьми, которые умирают в раннем возрасте? Будут ли они с Богом в вечности?
1: Я вижу в Священном Писании достаточно оснований, чтобы ответить на этот вопрос положительно. Действительно, дети, которые рождаются в возрасте, вернее, умирают в возрасте, когда они еще не имеют достаточно осознания, чтобы принимать решения и нести за них ответственность, эти дети будут спасены, они будут со Христом, будут с Богом в вечности. У нас нет прямого текста в Писании, который бы объяснял это, но есть несколько косвенных, которые позволяют нам сделать достаточно уверенный вывод. Но прежде всего, нам нужно понять, что основой для спасения является вера. Вера – это признание себя неспособным спастись, нуждающимся.

0: тебя грешником, чтобы осознать Бога, управляющим небом и землей, чтобы признать, что Он святой, и Он действительно имеет право на нашу жизнь, чтобы понять Евангелие Иисуса Христа, который пришел на землю, взял на себя наш грех, умер за него для того, чтобы дать нам вечную жизнь. Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, то есть человек должен, услышав Слово, понять его. По этой причине мы можем предположить, что у детей, не имеющих способности осознать это, у них нет способности верить. Вместе с тем, есть несколько текстов Писания, которые говорят о детях, которых ясно сказано, что они будут с Богом. Например, Давид говорит о своем сыне, который умер, только что родившись. Он говорит о своем сыне, о том, что он говорит то, что ты не сможешь прийти ко мне, но я пойду к тебе. И мы знаем, что Давид спасенный человек, и мы знаем, что Давид будет с Господом. Это значит, что у Давида была уверенность, что его сын будет с Господом. Есть несколько теорий, которыми богословы пытаются объяснить, каким же образом эти дети спасаются. Но независимо от этих теорий, ясно одно, что эти маленькие люди не имеют способность верить, и они будут спасены, поэтому Бог проявляет к ним какую-то свою особую милость. У него есть какой-то исключительный план для этих несознательных людей, для того, в соответствии с которого он обеспечивает спасение для них. Кстати, именно под эту категорию попадают и люди, которые родились без достаточных умственных способностей понимать Евангелие. То есть люди, которые имеют умственные проблемы, инвалиды, связанные с их способностью понимать. На мой взгляд, они тоже будут в числе спасенных людей.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Крик храбрости. Однажды проповедник пришел в город, чтобы обратить в свою веру его жителей. Вначале люди слушали его проповеди, но потом стали понемногу расходиться, пока не ушли все. И хотя никто его больше не слушал, тот продолжал читать свои проповеди. Проходивший мимо путешественник поинтересовался: «Почему ж ты упрямо продолжаешь читать проповеди?» «Вначале я надеялся изменить этих людей», — ответил тот. «Если я продолжаю кричать, то делаю это лишь для того, чтобы они не смогли изменить меня».

Ты слава и вечность, любви бесконечность, да славится имя Твое. Тебя я всю жизнь искал.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В эти дни каждый человек оценивает уходящий год. Каким он был для вас? Кто-то доволен жизнью, а для кого-то она стала невыносимой. Друзья, сегодня у вас есть возможность ее изменить. Хотите? Тогда слушайте проповедь Ярла Николаевича Писти «Новое начало».
1: О чем говорит нам явление Иисуса Христа, Сына Божия, на нашу землю? О возможности нового начала для каждого из нас. Не мечтал ли ты, уважаемый радиослушатель, о такой возможности – начать жизнь сначала? Друг мой, цель этой передачи – сказать тебе, что такая возможность есть. Она доступна тебе. Что тянуло людей к Иисусу, когда Он ходил здесь на земле? Все его заявления, проповеди, беседы давали людям надежду. Надежду на новую жизнь. Особенно он притягивал к себе мытарей и всякого рода грешников. Это, однако, сильно раздражало религиозных лидеров того времени, фарисеев и книжников. Они же, слушая Иисуса, роптали, что он, мол, принимает таких недостойных людей и ест с ними. Почему они были такими недовольными? От зависти. Их чисто законническая и обрядовая религия не привлекала таких отбросов общества. Она им ничего не предлагала, кроме лишней нагрузки. Человек продолжал быть таким же без всяких изменений. Сердце оставалось лукавым, каким оно всегда было. Как четко и ясно притчей о блудном сыне, Христос указывает о возможности нового начала жизни, приводя вот этот крайний пример падшего человека – блудного сына. Да, Христос показал, что человек, который ниже уже не мог пасть, что и ему дана возможность. Юноша этот, оставивший родной дом, отправляется в далекую страну. Там он теряет все, остается без копейки, покинутый всеми, одинокий, потерявший свой человеческий облик, питается со свиньями, рожками, и ему представляется новое начало. Вот это то, что Христос пришел не только возвестить всем людям, что оно актуально, что все могут пережить новое рождение, стать новыми людьми, но Он обещает это сделать Сам каждому желающему. В этом, дорогие друзья, и заключается подлинное христианство, евангельская весть. Может быть, мой друг, сейчас ты находишься в такой ситуации. Ты говоришь, я самый несчастный человек, заброшенный, всеми покинутый, обречен на погибель. Нет ни малейшей надежды для меня. Нет, мой друг, для тебя есть надежда. Тебе Господь предлагает новую жизнь, прощение твоих грехов, спасение твоей бессмертной души. Приводя притчу о блудном сыне, Христос хочет сказать, что именно ты, мой друг, считающий себя забытым всеми и даже Богом, что для тебя есть надежда. А ты говоришь, какая польза? Сколько раз я пробовал выбраться из этих трудных обстоятельств, и ничего не получается. А стало еще хуже. Я потерял все. Как раз могу тебе с уверенностью сказать, на основании Слова Божия, что ты не прав. Сам Господь говорит о надежде для тебя. Ты не покинут. У тебя есть друг, который тебя не забыл. И сегодня он тебе говорит, я тебя люблю, таким именно, каким ты есть. Я отдал мою жизнь за тебя, пролил мою кровь, чтобы дать тебе возможность нового начала. Христос тебе сегодня, сейчас предлагает это новое начало. Однако оно не произойдет само собой и результатов никаких не даст, если ты будешь только слушать об этом и ожидать. Разбойник на кресте сделал то, что мог. Больше от него ничего не требовалось. Он обратился к Спасителю, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» К этому Господь дает способность всякому желающему иметь новую жизнь. Что же тебе нужно сделать? О блудном сыне, оказавшемся в свинарнике и питавшемся вместе со свиньями, сказано, что он пришел в себя. Что это значит? То, что он готов был не только признать свою отчаянную ситуацию, но и свою вину. Никто другой не виноват. Только я один. Вот это значит прийти в себя. Это первое. Ты должен признать свою вину, что твой грех привел тебя к краху, к погибели. Второе, ты должен оставить свой грех, свой прошлый образ жизни, отвернуться от него и вернуться домой к ожидающему тебя Отцу, Богу. Сделай это сейчас, не откладывай. Блудный сын не только сказал «встану, пойду к отцу моему», но он встал и пошел. Милый друг, если ты так поступишь, то тебе Библия дает 100% гарантию, что у тебя будет совершенно новое начало. Почему? То, что казалось невозможным, теперь стало возможным. Ты не изменишь сам себя. Тебе нужно дать Богу изменить тебя и дать тебе новое начало. Он может, и он готов это сделать. Когда отец увидел приближающегося сына, он побежал ему навстречу, обнял его, стал целовать его, велел слугам дать ему новую одежду, новую обувь и перстень на руку его. Все стало новым. Старого уже нет. Он теперь сын. Он стал новым человеком. Началось все новое. И это сделал возможным его отец. Вот это и есть причина, почему Христос пришел на эту землю, чтобы сделать возможным то, что человеку было невозможным, сделать нас новыми людьми, дать нам новое начало, родить нас заново, свыше. И это, мой друг, тебе предлагается сейчас. Есть надежда. Воспользуйся этой чудной возможностью, не откладывая ни на одну минуту. Приди к Иисусу сейчас и скажи: «Господи, спаси меня», и Он сам совершит это чудо.

0: от радости слов. Очень мне повезло, мною найдено...
1: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Наши программы можно найти в интернете на сайте www.rcr.ru. Наш почтовый адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит
2: вас Господь. Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».